0: должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
1: След в истории.

0: Евангелие от Матфея.
1: Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему:
2: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
1: И сказал им Иисус в ответ:
3: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
1: Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне.
3: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Се, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его».

А почему, собственно, мы должны любить и помогать ближним? Что они нам такого сделали? Логично, но в корне неправильно. Бог сотворил нас по своему образу и подобию, а значит, стать полноценным человеком мы можем только в том случае, если будем любить и отдавать так, как это делает Он. Кстати, Бог любит и благословляет, даже когда это совсем невзаимно.

музыка на свободном радио. Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Владимир Мискевич, Москва.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Верю в Христа, потому что молодым людям, старшему поколению важно, есть надежда. Без надежды нет жизни. Надежда – это Иисус Христос.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Вера помогает однозначно. Я даже трудности могу представить тех людей, у которых нет веры. Веры просто в завтрашний день. Просто веры в будущее, в перспективу. Поэтому вера не только в что-то абстрактное. Вера на самом деле есть фундамент нашей жизни, любого человека, независимо в какой сфере он живет, трудится, или даже простой ребенок, мне нужна вера.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Для меня, конечно, библейский текст 2 послания Тимофею 2:2. Готовить верных служителей для меня сегодня актуально, важно, с кем я не встречаюсь. Первый вопрос. Где найти настоящих верных людей? Поэтому мы готовим верных, посвященных людей. Во-первых, ищем их, а потом мы готовим.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Скорее всего, что когда ты взрослеешь в вере, ты понимаешь, что христианство для тебя, наоборот, свобода. Потому что ты мыслишь по-другому, потому что мы все взрослеем и начинаем как-то думать так, что мы же все знаем. Но нас никто не спрашивает. Поэтому я в вере не первый год, и для меня христианство больше свобода. Раньше для меня было больше ограничения. Но когда ты понимаешь смысл благодати, ты понимаешь, что по милости Божией ты получаешь все.
0: Радость есть всегда. Свободное радио.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Ты.
1: Совокупно во всех книгах Библии содержится 1189 глав. Серединной главой является 117-й псалом. При этом центральный стих 117-го псалма звучит так: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека».

Макс Лукада. Ты знаешь, что настоящая любовь – это когда ты плачешь с плачущими и радуешься с радующимися. Ты знаешь, что настоящая любовь – это когда ты чувствуешь по отношению к другим то, что Кэтрин Лоуэс чувствовала к заключенным тюрьмы Синг-Синг. Когда ее муж Льюис стал в 1921 году начальником тюрьмы, она была молодой матерью трех дочерей. Все предупреждали ее, чтобы она никогда не заходила на территорию тюрьмы. Но она никого не слушала. Когда проводился первый тюремный матч по баскетболу, она пошла туда с тремя своими маленькими девочками и села на открытой трибуне рядом с заключенными. Однажды она сказала: «Мы с мужем собираемся позаботиться об этих людях, и я верю, что они позаботятся обо мне. Мне нечего беспокоиться». Когда она услышала, что один осужденный убийца слеп, она научила его азбуке Брайля, чтобы он мог читать. Узнав о заключенных, у которых были проблемы со слухом, она научилась азбуке глухонемых, чтобы общаться с ними. 16 лет Кэтрин Лоуэс смягчала ожесточенные сердца заключенных тюрьмы Синг-Синг. В 1937 году мир увидел, что может сделать настоящая любовь. Когда Льюис Лоуэс не вышел на работу, заключенные поняли, что-то произошло. Быстро распространилось известие о том, что Кэтрин погибла в автокатастрофе. На следующий день ее тело привезли домой. Это путь более километра от тюрьмы. Когда человек, заменяющий начальника тюрьмы, вышел на утренний обход, он увидел большое сборище у главных ворот. Все заключенные стояли, прижавшись к забору. На глазах у них были слезы. Их лица были мрачными. Никто не говорил и не двигался. Эти люди хотели оказаться как можно ближе к женщине, которая дала им столько любви. Заместитель начальника тюрьмы принял замечательное решение. «Хорошо, парни, вы можете идти. Только вернитесь вечером». Это были самые ужасные преступники Америки. Убийцы, грабители. Это были люди, осужденные на пожизненное заключение. Но тюремщик открыл для них ворота, и они без сопровождения и без стражи пошли к дому Кэтрин Лоуэс, чтобы отдать ей последнюю дань. И все до одного вернулись обратно. Настоящая любовь изменяет людей.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Когда мужчина и женщина впервые решают вступить в брак, они даже отдаленно не могут себе представить, на что они на самом деле идут. Даже те, кто настолько дисциплинированы, что отправляются на добрачные консультирования у священнослужителей или семейных психологов, в первые же месяцы нередко сталкиваются с разочарованием. Это нормально? Да, но что же делать? Когда проходит первая влюбленность и свадебная эйфория, новоиспеченные муж и жена вдруг понимают, что связали свою жизнь не с ангелом, а с обычным человеком. Какими бы хорошими людьми мы ни были, в глубине души каждый из нас довольно эгоистичен. И когда два эгоиста делят быт и испытания на двоих, обоим приходится несладко. И вот тут очень важно сразу занять верную позицию. Трудности взаимоотношений, конфликты и непонимания возникают в вашем браке не потому, что у вас что-то не так. Они возникают потому, что вы люди. Имея живые отношения, невозможно избежать волнения и шторма. Обоим супругам нужно сразу смириться с этим фактом и настроиться на длительную и трудоемкую работу над собой. Очень важным и не всегда простым элементом этой работы является искренний разговор. Открывать свои чувства, не превращая беседу в поток горькой критики – важнейший навык, который поможет сохранить ваш брак и сделать его уютным и комфортным для обоих. Вооружитесь терпением, искренностью, готовностью слушать друг друга и помогите друг другу прожить прекрасную и счастливую жизнь. Ну что, за работу?
2: Свободное радио рядом.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Луки.
2: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
3: Новая музыка на свободном радио.
4: This is the moment.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: мой.
1: Привет, друзья, это «Свободное радио», с вами Катя. И я расскажу вам о том, что можно посмотреть, чтобы это было интересно и полезно. Например, британский фильм 1987 года «Отходная молитва». Режиссер Майк Ходжес. В главной роли Микки Рурк. Мощная драма о раскаявшемся террористе. Один из лучших фильмов на тему покаяния. Боевик ирландской республиканской армии решает порвать с прошлым и в конце своей жизни принимает Христа. У Бога всегда есть прощение для кающегося грешника. Режиссер подчеркнул это символической сценой, в которой главный герой, сорвавшись в полете, в попытке спастись, повисает на распятии Христа. Фильм снят по одноименной книге Джека Хиггинса. Возрастная категория 18+. Фильм «Отходная молитва».
2: Свободное радио.
3: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Наталья Мелешко. Когда настанут дни лихие, свою судьбу ты не клейми. Дни добрые и дни плохие, как дар от Господа прими. Не знаешь часто в жизни бренной, в чем благо наше состоит, а благо Господу быть верным. Он верой душу исцелит. Господь очистит и избавит, белее снега убелит и к вечным ценностям направит и милостью благословит. А в жизни, что бы ни случилось, пусть не пугает, не страшит. Душа, что к Господу склонилась, к Нему за помощью спешит. Все для духовного богатства сумеет Бог употребить. Небесного, достигнув царства, ты будешь лишь благодарить.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: притчи Соломона.
1: Возделывающий свою землю будет есть досыта, а гоняющийся за пустыми мечтами неразумен.
2: Это «Свободное радио».

0: Всем привет! Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, положил американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода. Уже в 1868 году он смог передать сигнал на расстоянии больше 20 километров. Мог ли он себе представить, что благодаря его исследованиям когда-то мы с вами встретимся на свободном радио? Вряд ли. Даже если ваш труд сегодня кажется вам тщетным или далеким от цели, все равно продолжайте идти к ней и трудиться. Результат приходит не сразу.
1: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Мартин Лютер. Любовь, подобно теплу, должна согревать со всех сторон и склоняться в ответ на любую мольбу наших братьев.
2: Свободное радио. Всегда рядом.

0: подумать.
1: В апреле 68 года прошлого столетия вышла в свет книга Роберта Розенталя и Леоноры Якобсон «Пигмалион в школьном классе». Розенталь и Якобсон провели исследования в начальной школе, расположенной в одном из рабочих районов Сан-Франциско. В качестве испытуемых были отобраны по 3 учителя с каждой из 6 параллелей. Эксперимент состоял в следующем. В начале учебного года было проведено тестирование учащихся с целью определения их IQ. Результаты были доведены до сведения учителей. Им объяснили, что тесты предназначены для выявления тех учащихся, у которых в течение предстоящего учебного года должен наблюдаться скачок интеллектуального развития. Специфика эксперимента состояла в том, что педагогам сообщались фиктивные результаты. В каждом из 18 классов было произвольно отобрано по несколько школьников, которым предстояло играть роль потенциальных сверхинтеллектуальных звезд. Учителей поставили в известность, что эти дети, по данным тестирования, должны вскоре проявить незаурядный познавательный прогресс. Учителя удивились, но спорить не стали. В конце учебного года удивились и учителя, и экспериментаторы. Как показало измерение IQ, у этих детей по сравнению с одноклассниками интеллектуальные возможности в среднем по-настоящему существенно повысились. Причем речь не об академической успеваемости, а об IQ, показателе достаточно объективном. Как утверждали Розенталь и Якобсон, им удалось продемонстрировать, как влияют ожидания учителей на познавательный прогресс учеников. Не все ученики повысили свою успеваемость, но большинство из них действительно стали получать более высокие баллы, что свидетельствует о том, что учителя волей-неволей подсуживали. Поверившие в высокий интеллектуальный потенциал своих учеников, они вольно или невольно передавали им свои ожидания, а те, в свою очередь, оправдывали надежды учителей и достигли значительных результатов. Вот и выходит, когда учителя ожидают от учеников отличных знаний, то те, скорее всего, их продемонстрируют. И наоборот. Что еще интересно и любопытно, за всеми теми учителями велось видеонаблюдение. И на кадрах было видно, что умниц и умников преподаватели поощряли едва уловимыми способами. Чаще им улыбались, более одобрительно реагировали на их ответы. И в свою очередь дети раскрывались, показывали чудеса учебы. С большим удовольствием ходили в школу и работали старательней. Впоследствии эксперимент был опробован в разных школах и странах мира. И в большинстве случаев он давал положительный результат и подтверждался. Получается, что если учитель к вашему ребенку настроен положительно, ребенок, можно сказать, обречен на успех. Но если вдруг настроен не так, увы, придется постараться.
0: Вы подумали?

0: 100 нескучных историй. Неожиданный упрек. Одна набожная старушка сидела под пляжным зонтиком и наблюдала за своей внучкой, которая чуть поодаль играла в песочке у моря. На девочке была яркая одежда, красное платьице и желтая панамка, и это помогало бабушке не терять внучку из виду. Внезапно на берег накатилась большая волна и захлестнула девочку с головой. Было видно, как ее уносят в море. Старушка в ужасе кинулась к берегу, отчаянно взывая к Богу о помощи.
1: «Господи, помилуй! Господи, помоги! Спаси мою внучку! Молю тебя, Господи!»
0: И тут волна, будто повинуясь чьему-то приказу, вынесла девочку на берег, аккуратно водрузив ее на мягкий песок, и откатилась обратно. Бабушка подбежала к внучке и принялась лихорадочно ее осматривать.
1: «Фух, жива! Жива моя звездочка! Перепугалась бусинка!
2: Воды не успела наглотаться, нет? Ну-ка, а руки целы? Помаши ручками, сладенькая моя! А ножки, ножки как у моего цыпленочка? Нигде не болит?»
1: «Ну, слава богу! Кажется, пронесло! Все цело, все на месте!»
0: И тут старушка нахмурилась, затем выпрямилась, подняла голову к небу и укоризненно произнесла:
1: «Господь, а где панамка?»
0: «Сохрани нас, Боже, от ропота и недовольства. Ведь Ты спас человечество от верной гибели, от страшной и неминуемой участи, что ожидало нас грешных, если бы не Твой Сын, принявший эту участь на Себя. Можем ли мы после этого говорить, что обделены Твоей любовью, или что Ты недостаточно щедр к нам? Вправе ли мы сомневаться в Твоей заботе, даже если Ты не всегда даешь нам всего просимого? Помоги же нам, Боже, воздать Тебе благодарностью, любовью ответить на Твою великую любовь. Буду восхвалять Тебя, Господи Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне. Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Библия, Псалом 85.
3: Свободное радио. Lay not up for yourselves.

0: Радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Ефесе.
2: Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены своим мужьям, как Господу, потому что муж — глава жены, точно так же, как Христос — глава церкви своего тела, и Он — его Спаситель. И как церковь подчиняется Христу, точно так же и жены должны во всем подчиняться мужьям. Мужья, любите жен, как Христос полюбил церковь. Он отдал свою жизнь ради нее, чтобы посвятить ее Богу своим словом. Он очистил ее, омыв водой в купальне, чтобы она предстала перед ним во всей красе, ни пятна, ни морщины, ни другого изъяна, то есть святой и непорочной. Так и мужья обязаны любить своих жен, как свое собственное тело. Кто любит жену, тот любит себя.
3: Наш сайт свободная.медиа.
4: Свободная.медиа.

0: Спасибо за вечер, я давненько так не веселилась.
1: И тебе спасибо, с тобой было очень классно. Можно тебя поцеловать?
0: А ты любишь меня?
1: Конечно, что за вопрос? Люблю, конечно.
0: А какой любовью ты меня любишь?
1: Не понял.
0: В греческом языке есть три разных слова, обозначающих любовь. Какое из них лучше всего подходит к твоей любви ко мне?
1: Я что-то подзабыл, а что за слова?
0: Филио, эрос и агапы.
1: А, да, точно.
0: Так как ты меня любишь?
1: Любовью Филио, наверное.
0: Ты любишь меня, как брат любит сестру?
1: Нет, я не люблю тебя, то есть я люблю тебя, но... Какие там еще слова?
0: Эрос и агапы.
1: Эрос... Эрос, наверное.
0: Тебя притягивает ко мне только сексуальное желание?
1: Да, то есть нет, ну...
0: Тогда или нет?
1: А какое еще слово осталось последнее?
0: Агапы.
1: Точно! Агапы, я люблю тебя любовью агапы.
0: Ты уверен?
1: Да, точно, агапы.
0: Какой ты смелый. Можешь меня поцеловать.
1: Смелый?
0: Да.
1: А при чем тут агапы и смелый?
0: Ну как? Просто если ты любишь меня любовью агапы, значит, ты, как Иисус, можешь отдать за меня свою жизнь.
1: Постой, а при чем тут Иисус?
0: Ты что, не знаешь? Агапы — это любовь, которую нам явил Иисус, умерев за наши преступления на кресте.
1: Ой, мама, 12:30 уже. Извини, я же опаздываю.
0: Ты куда? Постой!
1: Извини, любимая, мне нет.
0: Странный какой.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: К началу XIX века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ею должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
3: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: После церковного собрания старайся уйти как можно раньше. А еще лучше, уходи, пока оно не закончилось. Так точно ни с кем не придется общаться. Мало ли кто к тебе может подойти. Ну их. Беги скорее, все главное в церкви ты уже услышал. А если в дверях услышишь, что тебя позвали по имени, сделай вид, что не услышал, и прибавь ходу. И помни, лучшие распродажи по выходным мы тебе надо успеть.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремии 33:3.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.
3: Если бы все люди...

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Он здесь. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Иезекииля, 48 глава, 35 стих. В своей попытке описать будущую славу народа Израиля, Иезекииль сказал, он будет назван «Иегова Шама, Господь там». Иезекииль не может думать ни о чем более славном, чем о факте, что Господь присутствует там. Некоторые думают, что они хотели бы убежать от присутствия Бога. Они старательно работают над тем, чтобы устранить Бога из жизни нашего народа. Никаких упоминаний о Боге в общественных школах, никаких напоминаний о Нем в публичных местах. Они думают, что им понравилось бы жить там, где нет Бога, потому что тогда у них не было бы ограничений. Они могли бы делать все, что хотят. Но вам следует помнить, что в мире, в котором нет ограничений, у каждого человека есть те же свободы, что и у вас. И долго вы в таких условиях не выдержите. Спасибо Богу за то, что мы не можем избежать Его присутствия. Благодаря тому, что Бог есть, у нас есть надежда, сила и чистота. Без Него у нас есть только темнота. Хотя Бог всегда здесь, мы иногда забываем об этом. И тогда у нас появляется склонность грешить. И мы начинаем отчаиваться из-за своих обстоятельств. Но именно в это время нам необходимо осознание Божьего присутствия. Осведомленность о Божьем присутствии удержит нас от греха. Это прогонит наше отчаяние. Это даст нам возможность радоваться в самые темные часы нашей жизни. Развивайте эту осведомленность. Помните того, кто обещал быть с нами на вершине горы и в долине, и в любом месте между ними. Отец, мы благодарим Тебя за дар Твоего присутствия. Помоги нам помнить, что Ты есть, чтобы наши сердца могли быть подняты от отчаяния к благодарению. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Обычно мы не осознаем, насколько больше получаем, чем отдаем, и что жизнь не будет полной без благодарности. Очень легко переоценить важность наших собственных заслуг и недооценить величину помощи других людей нам.

0: 62-й псалом. «Боже, Ты – Бог мой, Тебя я ищу, душа моя жаждет Тебя, плоть моя по Тебе томится, в краю сухом и бесплодном, где нет воды. Я смотрел на Тебя в святилище и видел силу Твою и славу. Уста мои будут славить Тебя, потому что Твоя милость лучше жизни. Буду славить Тебя, пока я жив, и руки во имя Твое вознесу. Словно лучшими явствами душа моя насыщается, и уста Тебя славят радостно, когда вспоминаю Тебя на ложе своем и думаю в часы ночные о Тебе. Потому что Ты – моя помощь, и в тени Твоих крыльев я возрадуюсь. Душа моя льнет к Тебе. Ты правой рукой поддерживаешь меня. Те, кто жаждут души моей, сойдут в нижний мир. Они падут от меча, став добычей шакалов. Царь же возликует о Боге. И все, кто клянется именем Божиим, восхвалят Тебя. А уста лжецов умолкнут».
1: Свободное радио рядом.

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сказку «Рыбаки и рыбки» в детстве читали. Библию проштудировали. Даже в церкви на проповеди не спим, а все равно страдаем от ненасытности и неблагодарности. Почему эти грабли неизменно сопровождают нас по жизни? В притчах постоянная тяга к новым приобретениям сравнивается с пиявкой, точнее, с ее двумя дочерями, которые непрестанно кричат «дай». Может, иногда пора сказать своим похотям и желаниям «стоп»?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Ночь проходит, близится день. Так отбросим дела тьмы и вооружимся оружием света. Давайте жить так, как подобает при свете дня, без оргии и пьянства, без разврата и безобразий, без раздоров и зависти. Пусть одеянием вашим станет Господь Иисус Христос. Так не поддавайтесь своей плотской природе и ее вожделениям.

Говорят, что нет ничего интереснее, чем пробовать что-то новое. Но с возрастом мы начинаем все больше и больше ценить стабильность и неизменность, пусть небольшого, но постоянного комфорта. «Не бойтесь открывающихся возможностей. Се творю все новое, — говорит Господь, — творец всего видимого и невидимого, начавший творение в момент создания Вселенной и не прекращающий своего труда и поныне. Откройте для себя что-то новое и сегодня».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: из письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Всем хорошо известно, что не получив поддержки и одобрения окружающих, мы меняем некоторые стереотипы нашего поведения. Знание подобного механизма может принести большую пользу родителям и учителям. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Вы никогда не задавались вопросом, почему многие дети, когда им нужно о чем-то попросить родителей, хнычут при этом, стараясь их разжалобить? Ответ очевиден, такой стиль поведения оправдывается. Мы так заняты своими проблемами, что часто пропускаем мимо ушей просьбы детей, когда те говорят нормальным языком. Но мы тотчас же начинаем внимать этим просьбам, когда слышим неприятное хныканье. Иными словами, мы как бы провоцируем детей на капризы и тем самым препятствуем развитию желательной манеры поведения. Как обратить вспять этот процесс? Можно сказать: «Джонни, ты же знаешь, что у меня очень интересно устроены уши, а они не слышат, когда ты хнычешь». А затем настойчиво продолжать игнорировать все просьбы ребенка, когда тот жалобно хнычет. И наоборот, немедленно откликайтесь, когда ребенок говорит нормальным голосом. Как видите, система кнута и пряника – могучее оружие в руках родителей, когда те разумно им пользуются. Просто помните основной принцип. Стиль поведения, с помощью которого ребенок достигает желанных результатов, становится характерным для него. Если же ребенок почувствует, что подобным поведением он ничего не добьется, он неизбежно изменит тактику. Все очень просто. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: на человеческого.
1: «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а некоторые, что Иеремия или один из пророков», — ответили они. «А вы кем считаете меня?» — спрашивает их он. «Ты помазанник, сын живого Бога», — ответил Симон Петр. «Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы», — сказал он, «потому что тебе открыли это не люди, а мой небесный Отец. Поэтому я говорю тебе, ты скала, и на этой скале я возведу мою церковь, и даже силам преисподней ее не одолеть. Я дам тебе ключи от Царства Небес, и то, что ты запретишь на земле, запретят на небесах, а что разрешишь на земле, разрешат на небесах».
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды злом.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

56-й псалом. «Боже, помилуй меня, помилуй! У Тебя я ищу прибежище. Я укроюсь в тени Твоих крыльев, пока не пройдет беда. Я взываю к Богу Всевышнему, к Богу, вершащему замысел свой обо мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит гонителя моего. Пошлет Бог свою милость и верность. Львы меня окружили. Я лежу среди людей, чьи зубы — копья и стрелы, чьи языки — наточенные мечи. Выше небес будь превознесен, Боже, над всей землей да будет слава Твоя. Для ног моих они сеть раскинули, сникла от горя моя душа. На пути моем они вырыли яму, но сами в нее упали. Сердце мое твердо, Боже, сердце мое твердо. Буду петь и играть, пробудись, моя душа, пробудись, лира и арфа, я разбужу зарю. Прославлю Тебя, Владыка, среди народов, воспою Тебя среди племен, потому что милость Твоя превыше небес, и верность Твоя достигает облаков. Будь превознесен, Боже, выше небес, над всей землей да будет слава Твоя».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил:
2: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас!»
1: Но второй унимал его:
2: «Бога ты не боишься, ты ведь и сам на кресте. Но нам-то по делам, что заслужили, то и получили, а он не сделал ничего дурного».
1: И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», — ответил ему Иисус.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
0: К началу 19 века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ею должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
2: След в

Всем привет! Многие разводы объясняются чем-то вроде «ну, любовь пропала». Но она не пропадает просто так, сама по себе. Ее либо планомерно убивают, либо перестают узнавать из-за того, что она с годами закономерно меняется, либо ей просто не пользуются, и она ржавеет. Любовь — это как костер, в нее нужно постоянно подкладывать дровишки. Помните, что поддерживать огонь куда проще, чем разжигать что-то новое на остывшей золе.

0: 27 псалом. «К Тебе я взываю, Господи, скала моя, не будь ко мне равнодушен. Если Ты будешь хранить молчание, я уподоблюсь тем, кто нисходит в пропасть. Услышь голос моих молений, когда я взываю к Тебе о помощи, когда я поднимаю руки к святому святых в храме Твоем. Не губи меня с нечестивыми, с теми, кто творит зло, кто с ближним говорит радушно, а в сердце своем питает ненависть. Воздай им по их делам, по их злым поступкам. Воздай им за то, что их руки сделали, дай им то, что они заслужили. За то, что они безразличны к делам Господним, к тому, что сделали Его руки, Он разрушит их и впредь не восстановит. Благословен Господь, ведь Он услышал голос моих молений. Господь — моя скала и щит, сердце мое на Него надеется. Он мне помог, и сердце мое ликует. Песней моей я Его буду славить. Господь — это сила Его народа, крепость спасения для Его помазанника. Спаси свой народ и удел свой благослови. Будь их пастырем и веди их вовеки».
1: Свободное радио.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Алексей Тамбов.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: Потому что с детства на нем много рассказывали. И, можно сказать, по большой части, наверное, это перешло от родителей.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Однозначно помогает, 100%. Я просто не мыслю жизни без Христа, без какого-то вот жизненного вдохновения, которое дает только Бог.
0: Твой любимый библейский стих?
1: Самый главный — Иоанна 3:16. Это основополагающее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый имел жизнь вечную».
0: Христианство — это свобода или ограничение?
1: Больше свобода. Свобода однозначно.

Петр Мамонов. У меня сейчас много людей знакомых, очень богатых. Вот один говорит: счастья нет. Начал отдавать, все срослось. Друзей много появилось, жена любит, детей нарожал. Также капусту рубит, но только отдает все. В Суздале храмы отремонтировал, землю выкупил для монастыря. Вот что христианство. С себя надо начинать. Бросить бухать, колоться. Вот два парня под Киевом. 9 лет сидели на героине, а потом уехали в лес, поставили 2 палатки. Теперь вокруг них на 400 человек реабилитационный центр. Сами бывшие торчки жизнь кладут за людей. Вот как можно жить. У меня в жизни всякое было. Завтра на эту тему разговаривать. Если хотя бы 1 из 1000 услышит, и то хорошо. Затем и живу сейчас».

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Входите через узкие ворота, потому что широки ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

Помните историю про старушку, которой достался ящик спелых груш? Каждый день она съедала подгнившую, приберегая лучшую грушу на завтра. А завтра подгнивала следующая, и она кушала ее. И действие это повторялось изо дня в день, пока груши не закончились. А в итоге оказалось, старушка не отведала ни одной хорошей сочной груши. Но груши – это полбеды. А вот когда на завтра каждый раз откладываются добрые дела и забота о близких, вот это по-настоящему грустно.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, Свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать Свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Всем привет! Несмотря на свои скромные размеры, крот способен прорыть тоннель длиной 9 метров всего лишь за одну ночь. Нам всем стоит брать пример упорства и трудолюбия с этого зверька. Боритесь с тем, что отвлекает вас от дела, и ставьте новые рекорды, несмотря ни на что. Будьте как крот!
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Без тебя не могу ничего. Ты Спаситель, Господь мой, Христос, искупив от греха моего, за меня наказание понес. Призывая любовью своей, ты повел за собой у меня, и, склонившись пред волей твоей, не могу ничего без тебя. Без тебя не могу ничего. И все в жизни моей — это ты. Каждый шаг из пути моего, откровений, дела и мечты. Без тебя не смогу я пройти этим узким, тернистым путем. О, Господь мой, меня проведи ты в небесное царство твое. Без тебя, мой Христос, не смогу ни любить, ни терпеть, ни прощать. Ты, я знаю, на каждом шагу мне даруешь свою благодать. Без тебя ничего не могу. Я всего лишь пылинка земли, обнажаю всю немощь мою, чтоб, наполнив, прославился ты. Без тебя не хочу ничего, без тебя я всего-то лишь прах, но светится пусть имя твое и во мне, как и там, в небесах.
1: Это «Свободное радио».

0: Гарик, пойди сюда. Будь добр, поставь здесь свою подпись.
1: А что это?
0: Да, так, пустяки, просто бланк, в котором написано, что я не несу перед тобой никакой ответственности за какой бы то ни было принесенный тебе ущерб.
1: Зачем это тебе?
0: Ну, понимаешь, когда я умру, Бог будет судить меня за все, что я сделала неправильно. Но я просто покажу ему этот бланк со списком имен, в котором черным по белому написано, что никто из этих людей не...
1: Так-так, понятно. А как насчет моей машины?
0: А что насчет твоей машины?
1: Ты поломала мне дворники?
0: О, дворники. Ну да, именно поэтому я и включила тебя в список.
1: Может, будет лучше, если просто заплатишь, а?
0: Будет лучше, если ты просто вот здесь распишешься.
1: Да пустая эта затея все.
0: Ну почему же?
1: В твоем списке нет Христа.
0: А почему он должен быть в моем списке?
1: Потому что, дорогая моя Анжела, прежде всего тебе нужно его прощение.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Размер
0: неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Евангелие от Матфея.
1: Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала:
2: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
1: Но он отрекся перед всеми, сказав:
3: «Не знаю, что ты говоришь».
1: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
4: «И этот был с Иисусом Назареем».
1: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
5: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя».
1: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
6: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: И, выйдя вон, плакал горько.
7: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Майер Юлиус Роберт, немецкий врач и естествоиспытатель. Изучал медицину в Мюнхене и Париже, а в 1840 году в качестве судового врача совершил путешествие на остров Яву. По возвращении поселился в родном городе. Майер один из первых указал на эквивалентность затрачиваемой работы и производимого тепла и тем самым обосновал первый закон термодинамики. Он же впервые рассчитал, исходя из теоретических оснований, механический эквивалент тепла. Некоторые исследователи даже полагают, что это именно он открыл закон сохранения и превращения энергии. О соотношении науки и христианства он говорил следующее. Естественно-научные истины относятся к христианской религии, как ручьи и реки относятся к океану.
2: Свободное радио. Держим курс на вечное.
3: That he called you by name when you thought nobody knew it. Do you remember all the prayers that you prayed that he heard?

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Стефан Волков?
1: Хочу сегодня вас вдохновить, взирать на Господа и оставлять те вещи, которые мешают нам приближаться к Нему. В книге Евреям в 12 главе с 1 стиха написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Знаете, нам сегодня нужно свергнуть с себя всякий запинающий грех, который мешает нам приближаться к Господу, который мешает нам следовать за Ним. Во времена книги царств были как благочестивые цари, так и нечестивые цари. Но благочестивыми царями считались те, которые искореняли идолопоклонство и восстанавливали храм, и восстанавливали служение. И тем самым, когда они это делали, то приходило пробуждение в то царство. И нам сегодня нужно также искоренить в своей жизни те вещи, которые не славят Бога, которые мы, может, посвящаем слишком много времени. И нам нужно восстанавливать жертвенник, восстанавливать время поклонения Богу, восстанавливать храм и тайную комнату, чтобы нам взирать сегодня на того, у которого есть жизнь и жизнь с избытком. Давайте сегодня свергнем все, что нам мешает славить Бога, все, что нам мешает следовать за Ним, и будем взирать на того, в котором есть жизнь. Аминь.
2: Делай, что должно. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: Храни истину. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Глаз за глаз и зуб за зуб». А я говорю вам: не мсти тому, кто причинил тебе зло. Если ударит тебя по правой щеке, подставь и левую. Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ. Если тебя принуждают сопровождать кого-то милю, пройди с ним две. Тому, кто просит, дай, а от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Кажется, что тучи сгустились настолько, что для просвета надежды места почти не осталось. Но в такие моменты я вспоминаю слова Христа из Евангелия от Луки: «А у вас и волосы на голове сочтены. Не бойтесь, вы дороже малых птиц». Он знает о происходящем лучше, чем мы, читающие новости в телеграм-каналах и смотрящие их по телевизору. А еще он знает нас и никогда нас не забывает. Чем не надежда?
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Фёдор Михайлович Достоевский. На свете есть только одно положительно прекрасное лицо – Христос.
2: Утренний движ на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Если праведнику на земле воздается, то нечестивцам и грешникам и подавно.
2: Свободное радио. Свободное.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

из уст младенцев. Десятилетняя Виола играла в проповедника. Держа в руках палочку, как микрофон, она пыталась повторить то, что слышала в церкви. Мишель, миссионерка в Судане, решила дать ей возможность выступить во время евангелизационного собрания в деревне. Позже она писала: «Люди были в изумлении. Маленькая девочка стояла перед ними, как дочь царя царей, и смело провозглашала Божье царство. Половина собравшихся вышла вперед, чтобы принять Христа. Жители деревни не ожидали, что к ним обратится ребенок. Этот случай напомнил мне библейский текст, написанный Давидом. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих». Многие годы спустя, когда первосвященники и книжники потребовали, чтобы дети перестали петь хвалу Иисусу в Иерусалимском храме, он процитировал эти слова. «Священники не воспринимали детей всерьез. Приведя текст из Писания, Иисус показал, что Бог высоко ценит детское поклонение. В тот день дети сделали то, что должны были сделать взрослые. Они воздали славу долгожданному Мессии. Бог использует даже детей, чтобы умножить свою славу. Из их простых искренних сердец может забить обильный источник радости и благодарности. Господь, помоги мне славить Тебя с детской искренностью».

0: надежда есть всегда.
1: Бро, слушай, передай соль, пожалуйста. Ага.

0: Сверху на овощи крылышки или окорочка. Все это поливаем майонезом, засыпаем укропом и тертым сыром. Ставим горячую духовку на 40-50 минут, ну и добавляем соль по вкусу. И готово.
1: Свободное радио рядом.

0: Новый час на свободном.
1: Время надеяться.
0: К началу XIX века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ею должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
2: След в истории.

История христианских гимнов. «Но я знаю, в кого я верю». Слова этого гимна написал американец Дэниел Уайтл в 1883 году. Он был известным евангелистом, проповедником и поэтом. Вот что он писал о себе. «Когда началась гражданская война, я оставил свой дом в Новой Англии и отправился в Вирджинию, где был направлен служить в чине лейтенанта. Моя мать, будучи искренней христианкой, положила Новый Завет в карман моего вещмешка. Мы прошли через много боев, я был ранен, и мою руку ампутировали по самый локоть. В период выздоровления у меня появилось желание что-нибудь почитать, и я нашел маленькое Евангелие, вложенное в вещмешок матерью. Я читал книгу за книгой – Матфея, Марка, Луку и так до Откровения. Каждая деталь мне была интересна, и, к моему удивлению, я обнаружил, что понимаю прочитанное так, как никогда раньше не понимал. Находясь в таком положении, я однажды в полночь был разбужен дневальным, который сказал: «Там, в другом конце палаты, паренек умирает. Он настойчиво умоляет меня помолиться за него или найти того, кто может это сделать». Я поднялся с моей койки и пошел за дневальным в дальний угол палаты. Я стоял и слушал мольбу умирающего. В этот момент Бог через Святого Духа сказал мне: «Ты уже знаешь путь спасения. Поди на колени, призови Христа и молись за умирающего». Я опустился на колени и, держа руку парня своей уцелевшей рукой, в нескольких словах исповедал свои грехи и попросил Бога ради Христа простить меня. Когда я встал с коленей, он уже был мертв. Мне ничего не остается, как верить, что этот паренек был Божьим орудием, чтобы обратить меня к Христу. Когда-нибудь я надеюсь его встретить на небесах». Много лет прошло с той необычной ночи. Майор Уайтл также усердно продолжал исследовать Писание, только теперь уже молясь и осознавая, что он Божье дитя. У него появилась одна особенность. Во время тихого времяпрепровождения с Евангелием Уайтл начинал сочинять стихи, к которым его друг Джеймс Гренахан впоследствии писал музыку. Вот так и родился гимн «Но я знаю, в кого я верю».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Если служение закону, который высечен буква за буквой на каменных скрижалях, закону, ведущему к смерти, просияло такой славой, что сыны Израиля не могли взирать на лицо Моисея, от того, что оно сияло этим блеском славы, хотя то и была слава приходящая, разве не больше будет слава при служении Духу? Если служение закону, ведущему к осуждению, воссияло славой, насколько превзойдет его слава и служение тому, что ведет к оправданию? А то приходящее, частичное сияние и не сияние вовсе — затмилась блеском превосходящей славы. Если даже приходящее сияет, то во много раз больше сияет неприходящее. И поскольку у нас есть такая надежда, мы действуем открыто и бесстрашно. И не как Моисей, который закрывал покрывалом лицо, чтобы сыны Израиля не увидели конца того, что идет к упразднению. Но и теперь разум их ослеплен. Ведь вплоть до нынешнего дня это покрывало при чтении текста Старого Договора остается неснятым, потому что удаляется оно только благодаря Христу. До сегодняшнего дня, когда читается закон Моисея, это покрывало лежит на их сердцах. Но всякий раз, когда человек обращается к Господу, покрывало убирается. Господь, о котором здесь говорится, — это Дух, а где Дух Господа, там свобода.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Он здесь. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Иезекииля, 48 глава, 35 стих. В своей попытке описать будущую славу народа Израиля, Иезекииль сказал, он будет назван «Иегова Шама», «Господь там». Иезекииль не может думать ни о чем более славном, чем о факте, что Господь присутствует там. Некоторые думают, что они хотели бы убежать от присутствия Бога. Они старательно работают над тем, чтобы устранить Бога из жизни нашего народа. Никаких упоминаний о Боге в общественных школах, никаких напоминаний о Нем в публичных местах. Они думают, что им понравилось бы жить там, где нет Бога, потому что тогда у них не было бы ограничений. Они могли бы делать все, что хотят. Но вам следует помнить, что в мире, в котором нет ограничений, у каждого человека есть те же свободы, что и у вас. И долго вы в таких условиях не выдержите. Спасибо Богу за то, что мы не можем избежать Его присутствия. Благодаря тому, что Бог есть, у нас есть надежда, сила и чистота. Без Него у нас есть только темнота. Хотя Бог всегда здесь, мы иногда забываем об этом. И тогда у нас появляется склонность грешить. И мы начинаем отчаиваться из-за своих обстоятельств. Но именно в это время нам необходимо осознание Божьего присутствия. Осведомленность о Божьем присутствии удержит нас от греха. Это прогонит наше отчаяние. Это даст нам возможность радоваться в самые темные часы нашей жизни. Развивайте эту осведомленность. Помните того, кто обещал быть с нами на вершине горы и в долине, и в любом месте между ними. Отец, мы благодарим Тебя за дар Твоего присутствия. Помоги нам помнить, что Ты есть, чтобы наши сердца могли быть подняты от отчаяния к благодарению. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В каждом звуке

Если вы хотите видеть выдающихся людей в Божьей Церкви, ищите их среди тех, кто был обращен в юности. Чарльз Спержен.

0: Не знаю, как это работает, но точно работает. Иногда проблемы и трудности помогают усвоить Божьи истины так, как не помогает ничто другое. Бог учит нас, потому что любит. И шероховатости нашей жизни использует виртуозно. Кстати, вполне вероятно, что многие из них мы зарабатываем самостоятельно, так что не обижаемся на Бога, ушки на макушке и учимся чему-то очень важному.
1: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Господь.
1: Свободное радио — это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт — свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Евангелие от Луки.
1: В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
2: «За кого почитает меня народ?»
1: Они сказали в ответ:
3: «За Иоанна Крестителя, а иные за Илию».
4: «Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес».
1: Он же спросил их:
2: «А вы за кого почитаете меня?»
1: Отвечал Петр:
5: «За Христа Божия».
1: Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
2: «Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Звякиным.
1: Сегодня многие страны мира ведут жесткую борьбу с коррупцией и взяточниками. Так, в Китае за взятку в 15 тысяч долларов взяточник может навсегда лишиться свободы. При этом у него заберут и все его имущество. А за взятку в 150 тысяч долларов взяточник может быть публично расстрелян. Причем не имеет значения, какую должность он занимал. Расплата неминуема. В Таиланде предусмотрена смертная казнь за коррупцию в особо крупном размере не только для граждан страны, но и для иностранцев. Иран славится частым исполнением смертных приговоров в отношении чиновников-взяточников. Повешения проводятся на площади у Дома правосудия в Тегеране, Мешхеде или Исфахане. Причем для закона в Иране важна не сумма, а сам факт получения взятки. Казнь за взятки полагается также и на Кубе. В Арабских Эмиратах коррупционерам отрубают руку, как за воровство. Ведь взятка, по сути, есть воровство. В России за взятку в особо крупном размере грозит штраф в 90 раз больше, чем сумма взятки, тюремный срок до 15 лет и запрет занимать госдолжность 10 лет. Но, судя по информации СМИ, это не очень помогает. Корыстный на свой дом навлекает беду. А кто взяток не берет, будет жить. Книга притчи Соломона, 15 глава, 27 стих.
0: Свободное радио.

0: Добрый день. Меня тут попросили на радио выступить на тему... Да что ты будешь делать? Все время выключать забываю. Коль, что там у вас? Да, у меня прямой эфир. Знаю, знаю, ты бы не звонил по пустяку. Что у вас? Ксения? Прошлой ночью? В кинотеатре ее видел? Ты не ошибся? На сеансы для взрослых? Так, ну ты у меня получишь. Нет, Коль, это я не тебе. Спасибо, что позвонил. Я перезвоню, как только освобожусь. Угу. Пока. Нет, представьте только, вчера запретил дочери смотреть это кино. Она тут же идет и смотрит. И самое главное, нагло мне потом врет в глаза. Теперь понятно, почему она весь вечер была ниже травы, тише воды. Что ж мне делать-то теперь? Ремня ей дать? Так она мне потом на месяц молчанку устроит. Хотя, с другой стороны, если я ничего не скажу, она и дальше мне врать будет. Так, дам-ка я ей какое-то время, может, сама признается. Хотя, с другой стороны, если она не признается и не раскается, то... Не, ну я не могу этого так оставить. Что поделаешь, иногда приходится быть строгим даже с теми, кого ты любишь больше всего на свете. Ой, простите, я не собирался выносить ссор из избы. Так, на чем я остановился? Да, меня попросили сказать проповедь на тему «Почему Бог хочет, чтобы мы исповедовались Ему в своих грехах?» Но, похоже, я только что это и сделал.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: речи Соломона.
1: Мерзость для Господа — неверные весы, а верный вес угоден ему.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Я никогда не думал, что устройство современного мира настолько хрупкое. Оказалось, что крохотные вирусы или воля одного человека могут разрушить отлаженные производственные и маркетинговые цепочки, сделать бедными миллионы человек и моментально отменить то, что раньше десятилетиями считалось незыблемой нормой. Еще удивительнее для меня оказалось то, что люди готовы поверить во все, что угодно, лишь бы их комфортному существованию ничто не угрожало. Все мы стали невольными наблюдателями того, как в последние годы с легкостью переворачиваются основополагающие жизненные ценности. Как здорово, что у верующего человека есть что-то нерушимое. Это вера в Бога, Его милосердие и любовь к ближнему, которой Он учит нас. Мир штормит, но нам еще есть за что держаться. Так что держитесь крепче.
1: Свободное радио.

Говорят, радио держится на трех китах – идеях, вдохновении и электричестве. С идеями и вдохновением у нас порядок. А вот с электричеством, точнее, с оплатой за него, нам помогаете вы. Каждый ваш вклад – это не просто деньги, это наш общий эфир. Спасибо, что вы с нами. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там есть кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Луки.
1: А тем, кто был уверен в собственной праведности и презирал всех остальных, Иисус рассказал такую притчу. Два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой — сборщик податей. Фарисей стоял и так молился. «Боже, благодарю Тебя за то, что я не такой, как остальные люди, корыстный, бесчестный, развратный или вот как этот сборщик податей. Я дважды в неделю пощусь, плачу десятину со всего, что приобретаю». А сборщик податей, стоя в отдалении, не смел даже глаз поднять к небу и только бил себя в грудь и говорил: «Боже, я грешен, но жалься надо мной». Говорю вам, это он, а не тот фарисей, ушел домой оправданным. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится.

0: Основная мысль человека есть мысль о Боге. Основная мысль Бога есть мысль о человеке. Русский религиозный и политический философ Николай Александрович Бердяев.
1: Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправить крылья я, пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2018 году в ходе раскопок в Тель-Шило или Силоме, в месте, где находилась скиния и хранился Святой Ковчег в период между завоеванием обетованной земли и строительством храма в Иерусалиме, был обнаружен почти полностью сохранившийся глиняный гранат времен скинии. Найденный артефакт, вероятно, использовался для декора в скинии собрания. По своей форме и размеру он соответствует библейскому описанию гранатовых яблок, которые вешались на одежду священников. В Библии гранат является обычным украшением храмов. Об этом мы читаем в 3 и 4 книге царств. А небольшие украшения в виде граната свешивались по краям одежд священников. Об этом мы читаем в книге «Исход». Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на Свободном радио. Начни день с нами.

0: Радио.
1: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Сергей Панков. Пастор, богослов, психолог.
1: Во сколько лет лучше креститься? Вопрос не в паспорте, вопрос в твоей вере. Веришь? Крестись. Именно так и поступил первый крещенный африканец в книге Деяний. Кстати, прочти эту занимательную историю. Однако, если тебе до 18, то, конечно, придется поговорить с родителями и пастором.

0: новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: К началу 19 века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ею должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
3: След в истории.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Никто не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предано, а другим будет пренебрегать. Вы не можете служить и Богу, и деньгам.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Делать открытие о самом себе очень занимательно, хотя и не всегда приятно. Недавно я понял, что очень привязан к вещам, которые меня окружают. Я-то думал, что уже перерос этот уровень и стал на путь духовного просвещения, а нет. Стоило лишиться привычных вещей и стабильности, как пришло ощущение, что кусок жизни откусили. Наверное, об этом и предупреждал нас Христос, призывая не собирать сокровищ на земле, где их могут забрать другие люди, обстоятельства или просто время. Настоящее, нетленное сокровище, которое и должно быть фундаментом жизни, где бы ты ни был, это вера в Бога и ожидание Царства Небесного. Пусть так будет и в вашей жизни. Тогда горьких разочарований будет меньше.

0: Maybe somewhere in this old boy's heart, a man I could be.
1: Клайв Льюис. Если бы Бог исполнял все мои глупые молитвы, где бы я сейчас был?

0: Бога.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Алексей Костогрыз, Пензенская область.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Наверное, надо сказать, дошел, ну, просто до глубины низа. Где-то в стаканчик жена, донышко заглянул. Где-то дошел до бессмысленности жизни. Где-то дошел до того, что просто устал бежать по этой жизни в поисках счастья. Ну, когда понимаешь, что ты за шариками гоняешься воздушными, которые просто лопаются. И в это время люди, над которыми я так смеялся, они мне сказали: знаешь, Алексей, Христос может дать тебе жизнь. Ну и это перевернуло, собственно, все мое понимание. Вот, я просто подумал, может, правда, есть этот Христос. Ну так, в православии ж научили, так, Христос воскрес, воистину воскрес. Может, правда, Он есть живой. И я так и обратился, сказал: Иисус Христос, эти вот люди говорят, что ты есть. Если ты в самом деле есть, то они говорят, какую-то жизнь ты можешь ждать. Ну дай эту жизнь. Я устал уже, собственно, терять мне нечего было. Вот. Ну, я больше скажу, что я уже, собственно, был готов уже расставаться просто с этой землей. Вот. Ну, мне уже жизнь, я уже не ценил, она мне не нужна была. Ну вот Иисус услышал меня, и с той ночи, это было ночью, я просил, это было на 12 этаже в городе, ну еще тогда Ленинграде, нынче уже Санкт-Петербург. Вот Он услышал меня, и с той ночи у меня совсем другая жизнь. Ну а теперь я скажу,

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал своим ученикам, сказав: «Возьмите, ешьте, это мое тело». Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он подал им ее, сказав: «Пейте все из нее. Это моя кровь, кровь нового договора, которая проливается за стольких людей ради прощения грехов. Говорю вам, отныне мне уже не пить вино, плод виноградной лозы, вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве моего Отца».

0: Привет всем тем, кто присоединился к эфиру Свободного радио. И всем тем, кто с нами давно. Вам тоже, разумеется, здравствуйте. Здесь Наташа Романцова. Как вам утверждение? Вещи, которые нам жаль выбросить, это хлам. Что не хватило духу выбросить нашим родителям, это уже винтаж. А что пожалели и не выбросили дедушки и бабушки, антиквариат. А у вас, друзья, есть какая-нибудь замечательная вещица из тех, коими пользовались еще ваши прапра? Есть такая вещь в вашем доме?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: апостолов.
1: В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованной двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал:
2: «Встань скорее!»
1: И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел:
2: «Опояшься и обуйся!»
1: Он сделал так, потом говорит ему:
2: «Надень одежду твою и иди за мною!»
1: Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал:
3: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский».
1: И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, убежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей:
4: «В своем ли ты уме?»
1: Но она утверждала свое. Они же говорили:
5: «Это ангел его».
1: Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал:
3: «Уведомьте о сём Иакова и братьев».
1: Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

5 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Внимание, розыск. Разыскивается Иисус из Назарета, 33 года. Носит бороду и длинные волосы в стиле хиппи. Особые приметы. На руках и ногах раны от гвоздей. Вместе с ним могут следовать прокаженные и нищие. Он возмущал народ странными революционными лозунгами. «Любите друг друга и прощайте врагов ваших. Если вы встретите его, следуйте по его следам». Вознаграждение – вечная жизнь.
1: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10.31. Интересно, что действительно боящиеся впасть в карающие руки Божии, скорее всего, этого избегут. Те же, у кого этот благословенный духовный страх задохнулся, придавленный плотскими страхами, опомнятся, когда уже будет поздно. И тогда беззаконники будут мечтать попасть в руки самого сурового земного правосудия. О, с какой благодарностью они приняли бы любое возмездие, лишь бы избежать Божьего. И говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Откровение 6:16-17. Итак, сколько веревочки не виться, а конец настанет. Зло не будет процветать вечно. Это очень утешающая истина, о которой нельзя забывать, чтобы не произошло. Нас не должна смущать та же самая иллюзия безнаказанности, обольщающая нечестивых. Не смущайтесь. Некоторые Божьи пророки проходили через тяжкие времена сомнений в Боге и в правильности избранного ими пути. Помните Псалом 72? Его автор пережил то же, что многие из нас. «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». Псалом 72, 2-5. Такое устройство мира не может не вызывать вопросов, недоумения, сомнения, отчаяния. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. Псалом 72, 16. Проблема зла многих подкосила. Кто-то сказал, что большинство теряют веру, не сумев объяснить зло в свете некоторых Божьих атрибутов, которым были научены. Естественно, что такое положение вещей приводит к унынию. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои?» Псалом 72, 12-13. Другими словами, зачем хранить путь праведности, если он не приносит прижизненных дивидендов? Мы не найдем ответов в своем сердце. Оно скорее будет мешать правильно все осмыслить, производя удушающие сомнения и колебля веру. Необходимый ракурс дает Бог. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Псалом 72, 16-20. Вот завершенная картина проблемы зла. Ее можно увидеть только глазами веры. Эту же идею, но более тезисно, передает и Соломон. «А нечестивому не будет блага, и он, как тень, не продлит своих дней, потому что он не боится Бога» 8.13. В вечной перспективе добро всегда побеждает. Это вселяет надежду и радость. Но для того, чтобы иметь такую надежду, надо мыслить категориями вечности, то есть верить всем сердцем, что будет суд. Доктрина о суде – наша надежда на справедливость.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

Чем больше ты разделишь с другими, тем большим ты будешь обладать. Католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, мать Тереза Калькутская.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Сын ничего от себя самого не может делать, пока не увидит того, что делает его отец. И что делает отец, то же делает сын. Ведь отец любит сына и показывает ему все, что делает сам. Он покажет ему и гораздо большее, так что вы все удивитесь. Как отец воскрешает мертвых и дает им жизнь, так и сын дает жизнь тем, кому хочет. Отец никого даже не судит, всю власть судить он доверил сыну, чтобы все чтили сына точно так же, как чтят отца. Тот, кто сына не чтит и отца, который послал его. Говорю вам истинную правду. Тот, кто слышит слово мое и верит тому, кто послал меня, обрел вечную жизнь. Не предстанет он перед судом, он уже перешел от смерти к жизни».
2: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Я никогда не думал, что устройство современного мира настолько хрупкое. Оказалось, что крохотные вирусы или воля одного человека могут разрушить отлаженные производственные и маркетинговые цепочки, сделать бедными миллионы человек и моментально отменить то, что раньше десятилетиями считалось незыблемой нормой. Еще удивительнее для меня оказалось то, что люди готовы поверить во все, что угодно, лишь бы их комфортному существованию ничто не угрожало. Все мы стали невольными наблюдателями того, как в последние годы с легкостью переворачиваются основополагающие жизненные ценности. Как здорово, что у верующего человека есть что-то нерушимое. Это вера в Бога, Его милосердие и любовь к ближнему, которой Он учит нас. Мир штормит, но нам еще есть за что держаться. Так что держитесь крепче.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Если как бы я не могу ему доверять в финансовой сфере, в какой сфере я ему еще могу довериться?
1: Думая о благосостоянии, люди обычно видят перед собой деньги и желательно много денег, но по-настоящему процветает тот, кто знает Господа. Наташе прекрасно жилось в Подмосковье, но с 14 лет, когда ее мама родила сначала сестренку, а через 3 года еще и братишку, на Наташу обрушился шквал обязанностей по дому. В конце концов, девушке все это надоело, и она переехала в Москву учиться и работать на рынке в Лужниках.
0: Я уехала от родителей в 18 лет. Мне было страшно вообще начинать работать, мне было страшно открыть рот, когда я видела, что шли люди, и мне нужно к ним липнуть, спрашивать, дубленки вас не интересуют, дубленки не интересуют, интересуют. Вот. Я абсолютно не знала, что рассказать, я ничего не понимала в них. Когда я все-таки переступила через себя и стала липнуть к людям и просто кричать в воздух, дубленки, я прорвалась, люди меня больше не пугали. В конечном итоге... Я научилась это делать великолепно, и мне по тем временам платили денег больше, чем кому-то бы то ни было из всех продавцов. То есть у меня всегда были шикарные продажи, всегда было вот много денег, вот реально много денег.
1: При всем благополучии у девушки не складывалась личная жизнь. И вот как-то проездом через Москву Наташу посетила ее тетя и рассказала об Иисусе Христе.
0: Меня зацепило именно то, что Он может дать. То, что Он может дать преуспевание, богатство и то, что Он говорит при всем этом. Меня Сусана свозила к своей сестре во Христе. Говорю, я хочу знать, как Он говорит. Давайте мне рассказывайте. Мне сказали, что тебе нужно сначала покаяться, а потом вот ты все сама выяснишь. Тогда я покаялась. В церковь пришла. Я поняла, что мне ничего не нравится. И все то, что говорит этот пастор, по-моему, он только меня имеет в виду. Это сплошное какое-то обличение. Все в мой адрес. Вообще, здесь что, людей больше нет?
1: Ну и что, Наташ, ты уже стала регулярно ходить в церковь?
0: Я ездила туда по 1,5 часа каждый раз. Я выходила из дома вовремя, и 1,5 часа я каталась в метро туда-сюда, туда-сюда, ехать-нехать. Приезжала в соплях, слезах под конец служения. Понимала, вот приехала вам.
1: Наташа хотела быть успешной, и Бог оказался надежным партнером по бизнесу. За что бы девушка ни молилась, будь то за напарника, за удачное место на рынке или за то, чтобы не платить бандитам, Господь все исполнял. Была видна Его крепкая рука.
0: Это просто действительно такое благословение. Бог просто, Он давал вот идеи, и вот, короче, бизнес попер. На тот момент 2 года я была как бы вот рождена свыше, сознательно находилась в том, что я спасена, что Слово Божье так, это все-таки для меня, что оно говорит о преуспевании, это тоже для меня. Это вот я четко знала.
2: Ты такой эксплуататор Слова Божьего.
0: Да, истинный потребитель, натуральный потребитель. А потом, когда я поняла, что у меня всего достаточно, я поехала в христианский лагерь. И вот в лагере неделя, она перевернула всю мою жизнь. Мы читали Слово Божие, каждый день было по несколько служений. И под конец всего было водное крещение, на котором я сидела и думала, если я сейчас приму водное крещение, то со всей своей старой жизнью придется вообще завязать. Вообще. Когда я поняла, что нужно завязывать, меня вдруг как-то коснулось, Господь, Ты мне в жизни столько всего дал, Ты меня так берег, Ты меня так хранил. Те люди, которых я не вижу, я не знаю, что с ними, и как бы меня не постигла их участь. Я жива, я здорова. Что я Тебе могу дать? Что я могу сделать для Тебя?
2: Слава Богу, наконец-то
0: я дошло. Знаешь, я насытилась. Он знал, чем меня взять. Я поняла, что Он верный. Я поняла, что на Него можно положиться, Ему можно доверять. Если бы Он мне не показал этого, то Он бы и не приобрел меня. Я перестала работать, а так попала в библейскую школу. И я понимаю, что я-то уже не своя. И прежде чем как бы срубить шашкой что-нибудь, я уже спрашиваю, пап, будем рубить? Ну, иногда, конечно, рубим без папы, потом расхлебываем. К нему нужно ходить за ответами. Не так, что «О, хочу, давай», а спрашивать у него, что он думает по тому или иному поводу. То есть это для меня стала личность, вполне реальная личность.
2: Которая еще говорит.
0: Которая еще теперь, ура, аллилуйя, говорит со мной, да. Моя сила – это радость в Боге.

Бог говорит: «Испытайте меня, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословение до избытка». Дорогой друг, реши для себя исполнять Слово Божье и приготовься к благословениям. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. Я, Ольга Милтенис, прощаюсь с вами. До новой встречи.

Вы слушаете нас за завтраком, в машине или на пробежке. А кто слушает вас? Конечно же, мы. Каждый день. И хотим быть рядом и дальше. Потому что без вас нас не было бы. Это буквально. Помочь Свободному радио можно на сайте свободная.медиа, нажав на кнопку «Поддержать».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: go. Золотые библейские стихи.
1: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа, 6 глава, 24-26 стих.
0: Глоток, живой воды.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. «Свободное радио».

0: Тань, черт!
1: Да ничего, пару выпускаю.
0: Фу, напугала ты меня. С праздником, что ли, что-то...
1: Да нет, какой праздник? Не праздники дело.
0: А в чем?
1: Ой, в Андрее Петровиче.
0: В Андрее Петровиче?
1: Я хотел бы поблагодарить всех, кому мы обязаны в устроении такого прекрасного вечера. Особенно хочу отметить Наташу Камолову, которая позаботилась об этом замечательном столе, и Анечку Сапко, которая приготовила для нас такую интересную развлекательную программу. Ой, меня как будто и вообще там не было. Подожди, сейчас, секундочку. Я сейчас, сейчас. Фу, все, так лучше.
0: Ой. Да.
1: Чего?
0: Не ожидал я тебя такого-то, не ожидал.
1: Интересно, на чем бы, по-твоему, Андрей Петрович сидел, если бы я не попросила другую церковь одолжить у них стулья? И думаешь, что-нибудь мог бы посмотреть слайды, если бы я не достала пушку? Ты знаешь, каких трудов мне это стоило? Я полгорода обзвонила, а ты тут стоишь, интересно, интересно.
0: Бедняжка.
1: Известно ли тебе, откуда Наташа Камолова раздобыла меню для банкета?
0: Догадываюсь.
1: То-то, а меня даже не упомянули.
0: Бедняжка.
1: Слушай, ты не мог бы пластинку сменить? Бедняжка, бедняжка, бедняжка, бедняжка.
0: Я просто жду, когда ты закончишь это.
1: Что закончу?
0: Жалеть себя, любимую.
1: Посмотрела бы я, как ты себя повел бы на моем месте.
0: Ну, во-первых, Тань, насколько я помню из Писания, наша награда на небесах.
1: Ой, только вот не надо вот мне сейчас вот эту вот супердуховность твою показывать, ладно?
0: А во-вторых, то, что Андрей Петрович не упомянул о твоем вкладе в проведение праздника, возможно, совсем не случайность?
1: Думаешь, это он нарочно сделал? Так, ну это, знаете, ну это вообще уже ни в какие ворота не лезет,
0: я не сказал, что он сделал это нарочно.
1: А что?
0: Я только сказал, что, возможно, это не случайность. Может, это кто-то другой постарался, понимаешь?
1: Если так, то это Аньке Афанасьевой рук дело. Все, ну я ее, ты у меня попляшешь.
0: Да погоди, я хотел сказать, что, возможно, это не люди, а Бог заставил Андрея Петровича сделать такое упущение.
1: Ну да, конечно. Как же я сразу не догадалась. Слушай, кого ты покрываешь?
0: Ну да, делать мне больше нечего. Прочитай-ка, Танечка, пятую главу из послания Галатам, когда будет такая возможность.
1: Вот так вот, значит, да? Приходишь к другу за поддержкой, а тебе Библии по голове.
0: В послании Галатам сказано как раз то, что я пытаюсь до тебя донести. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Пока ты тут пар выпускаешь, Наташа и Аня исполнены плодами духа.
1: Еще бы, их ведь не забыли отметить.
0: Скажи честно, как обстоит дело с твоим общением с Господом?
1: Да какое общение? Последние две недели у меня и свободной минуты не было. Крутилась, как белка в колесе. Какой там...
0: Бедняжка.
1: Опять ты за свое, да? Но у меня уже нет терпения.
0: Ты так ничего и не поняла. Наташа и Аня исполнены плодами духа, потому что они регулярно проводят время в общении со Христом. Именно потому у них и мир в сердце. И этот мир был у них и до того, понимаешь? И до того, как Андрей Петрович выразил им благодарность.
1: Ну ладно. Признаюсь. Я пыталась служить Господу без Господа. Поэтому у меня и нет радости и мира в сердце.
0: Я рад, что ты это поняла. Теперь можно и сказать.
1: Что сказать?
0: Я встретил Андрея Петровича несколько минут назад, и он попросил меня передать тебе, что он очень извиняется за то, что забыл тебя поблагодарить на вечере.
1: Правда?
0: Представляешь, он написал твое имя на самом верху листа, но когда вытаскивал список из кармана, листок загнулся, и твое имя оказалось на другой стороне.
1: Хм. Кажется, я догадываюсь, кто этому поспособствовал.
0: И я тоже догадываюсь.

0: been our prayer. We will go. We will say yes to your call.
1: Клайв Льюис. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать. Что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу. Для этого существует половая близость. Если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира.
2: У любви есть голос. Свободное радио.

0: новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: К началу XIX века, уже после завоевания Индии и Британии, в кругу просвещенных британцев стало укрепляться мнение, что нещадно эксплуатировать Индию неправильно, и в идеале ею должны управлять сами индийцы. В этот день, 10 июля 1833 года, член парламента Томас Макалей выступил в Палате лордов, выразив это мнение. Макалей находился под сильным влиянием христианских идеалов и идей о свободе и сбалансированном правительстве. Его отец был членом группы Клэпхэма, стоявшей за многими благотворительными проектами и боровшейся с работорговлей. Макалей предложил использовать Ост-Индскую компанию и британскую корону в качестве системы сдержек и противовесов в управлении Индией. Поскольку пока, как считал Макалей, в Индии невозможно ввести представительную конституцию. Также он предложил ввести в Индии единый свод законов, который объединит разнообразие представленных в ней языков и религий. После выступления Макалея в британском парламенте евангелисты Англии приняли его позицию как свою. Идеалы справедливости и ограничения абсолютной власти, которые защищал Макалей, стали причиной того, что христиане самого высокого уровня выступили в поддержку его идей преобразования Индии.
3: След в истории.

0: «Доброе семя. Важные истины для духовной жизни».
1: Кто это «дети Бога»? «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи» – послание к римлянам, 8 глава, 16 стих. Многие полагают, что детьми Бога являются все люди. Библия же утверждает, что все являются Его созданиями, но не все являются Его детьми. Бог сотворил человека, однако в результате грехопадения тот был отделен от Бога и попал в рабство дьявола. С точки зрения Бога, все, кто еще не обратился к Нему, в действительности мертвы по своим преступлениям и грехам. Бог, однако, желает спасти всех, поэтому Он послал в мир Своего единородного Сына Иисуса Христа. Всякий, кто верит в Него, получает прощение грехов, мир с Богом и вечную жизнь. Из таких Бог создает нечто совершенно новое. Такие, выражаясь библейским языком, рождаются свыше. Это новое рождение, о котором говорит Иисус Христос в Евангелии от Иоанна 3 главе. Кроме того, каждый, кто принимает послание Иисуса Христа и его дело искупления, получает Святого Духа. Эта личность божественна, пребывает в каждом верующем как печать и гарантия того, что обетование Бога исполнится. И сам Святой Дух свидетельствует, что верующие — это дитя Бога. Таким образом, для истинно рожденного свыше христианина не будет самонадеянностью утверждать такое: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими».
2: Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Познакомиться с кухней библейских времен и образом жизни древних евреев можно в деревушке Кфар-Кедем в Галилее. Основал ее Менахем Гольдберг в 1992 году. Здесь смогли восстановить рецепты многих блюд библейских времен. Одно из таких древних блюд – это ашишим, что-то вроде оладьев из дробленых бобов, красной чечевицы и семян кунжута, политых медовым сиропом. Это лакомство ели при дворе царя Соломона, и оно упоминается в «Песне песней».
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: здесь. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там». Книга пророка Иезекииля, 48 глава, 35 стих. В свои попытки описать будущую славу народа Израиля, Иезекииль сказал, он будет назван «Иегова Шама», «Господь там». Иезекииль не может думать ни о чем более славном, чем о факте, что Господь присутствует там. Некоторые думают, что они хотели бы убежать от присутствия Бога. Они старательно работают над тем, чтобы устранить Бога из жизни нашего народа. Никаких упоминаний о Боге в общественных школах, никаких напоминаний о Нем в публичных местах. Они думают, что им понравилось бы жить там, где нет Бога, потому что тогда у них не было бы ограничений. Они могли бы делать все, что хотят. Но вам следует помнить, что в мире, в котором нет ограничений, у каждого человека есть те же свободы, что и у вас. И долго вы в таких условиях не выдержите. Спасибо Богу за то, что мы не можем избежать Его присутствия. Благодаря тому, что Бог есть, у нас есть надежда, сила и чистота. Без Него у нас есть только темнота. Хотя Бог всегда здесь, мы иногда забываем об этом. И тогда у нас появляется склонность грешить. И мы начинаем отчаиваться из-за своих обстоятельств. Но именно в это время нам необходимо осознание Божьего присутствия. Осведомленность о Божьем присутствии удержит нас от греха. Это прогонит наше отчаяние. Это даст нам возможность радоваться в самые темные часы нашей жизни. Развивайте эту осведомленность. Помните того, кто обещал быть с нами на вершине горы и в долине, и в любом месте между ними. Отец, мы благодарим Тебя за дар Твоего присутствия. Помоги нам помнить, что Ты есть, чтобы наши сердца могли быть подняты от отчаяния к благодарению. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Иоанна.
2: Говорю вам истинную правду. Не Моисей дал вам хлеб с неба. Это Отец мой дает вам хлеб с неба, истинный хлеб. Ибо хлеб Божий, тот, который исходит с неба и миру дарует жизнь. «Господин наш», — сказали они, — «всегда давай нам такой хлеб». Иисус сказал им: «Я хлеб жизни. Тот, кто приходит ко мне, не будет голодным. Тот, кто верит в меня, никогда не испытает жажды.

0: На радио «Новая жизнь». Постановочка.
1: Сказки для взрослых.
2: Росли как-то рядом два дерева. Одно зеленое, другое, ну, совсем сухое.
3: Ах, какое солнышко! Солнышко, я люблю тебя!
4: Эй, ты, солнце, я ненавижу тебя! Ты сушишь мои листья!
3: Ой, ветерок, я люблю тебя!
4: Ветер, ненавижу тебя! Ты гнешь мои ветки!
3: Дождик, мой милый дождик, как ты приятно освежаешь мои листочки! Спасибо тебе, дождик!
4: За что спасибо-то? Он вечно подмывает мои корни! Я ненавижу тебя, проклятый дождь!
3: Ой, влюбленные! Влюбленные! Я люблю вас!
4: Где влюбленные? А, идут! Опять будут сердечки выцарапывать на моем стволе! Влюбленные! Ненавижу вас!
3: Собачка! Я люблю тебя, собачка!
4: Уйди, собачка! И без тебя влаги хватает!
1: Сказки для взрослых.
3: Ну почему ты так всех ненавидишь? Попробуй сказать: я люблю тебя, солнышко.
4: Солнце, я ненавижу тебя.
3: Попробуй сказать: ветер, я люблю тебя.
4: Ветер, я тебя терпеть не могу.
3: Ну постарайся, ну скажи, это же так просто. Дождик, я люблю тебя.
4: Дождик, я люблю тебя. Так что ли?
3: Вот хорошо. Повторяй за мной. Солнце, я люблю тебя.
4: Солнце, я люблю тебя.
3: Ветерок, я люблю тебя.
4: Ветерок, я люблю тебя.

0: из-за этого. Солнышко, я люблю тебя. Ветер, я люблю тебя. Влюбленные, я люблю вас. Собачка, иди сюда, собачка. Я люблю тебя, собачка. Люди, я люблю вас, люди.
1: Сказки для взрослых.
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Привет, друзья! С вами Катя. Начиная с эпохи Просвещения, люди всегда старались отдавать предпочтение разуму. Ведь, как доказано наукой, именно благодаря ему мы познаем окружающий мир и движемся вперед на пути прогресса. Никто не отрицает важность разумных решений в жизни. Но принимая решение только головой, мы порой буквально застреваем в оценке прежнего опыта и перестаем понимать, что по-настоящему важно в жизни. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой», говорит нам Священное Писание. Надежда на Господа и стремление познать Его в каждом мгновении жизни даст верный ориентир и обязательно приведет к счастью знать Его. Давайте так и поступать.

0: Всем добра и света! Вы на Свободном радио. С вами Катя. Как порой тщательно мы скрываем то, что, как нам кажется, никогда не выйдет наружу. Но вот в Библии сказано, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Скрывай, не скрывай, а Богу все известно. Ему дадим отчет. Но хорошая новость в том, что нет такого греха, который Бог не мог бы простить. В покаянии ключ к радости и свободе. Будьте свободны.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Я частенько слышу от женщин, что чувства, которые их супруги питали к ним когда-то, изменились. Они стали более равнодушными. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Несмотря на многочисленные упреки в адрес мужчин, что якобы они стали менее отзывчивы, я убежден, что мужская натура почти не претерпела изменений за прошедшие столетия. Едва ли крестьянин 100 лет назад бросал работу в поле и стремглав бежал домой, чтобы перемолвиться ласковым словечком со своей женой. Если что-то изменилось, так это отношение между женщинами. 100 лет назад женщины все делали вместе. Готовили, солили впрок, оказывали моральную поддержку в жизненных невзгодах и старились тоже вместе. Когда появлялся на свет ребенок, тетушки, бабушки, соседки – все были тут как тут. А кто же еще посоветует молодой матери, как пеленать, как кормить, как воспитывать ребенка? Теперь эта традиция ушла в прошлое, и женщины утратили ощущение надежности своего существования, остались одни. Кроме того, каждая американская семья меняет место жительства по крайней мере раз в 3-4 года, что никак не способствует установлению прочных дружеских связей. Даже материальные ценности, которые мы наживаем вместе, способствуют нашему отчуждению друг от друга. Кто-то однажды сказал: «Мы так много работаем, чтобы жить в этих прекрасных домах, что они постоянно пустуют». Для того, чтобы избежать чувства одиночества, очень важно, особенно для женщин, поддерживать дружеские отношения с себе подобными. Вместе занимайтесь спортом, делите свои увлечения и хобби, будь то благотворительность или кружок велосипедистов. Со стороны может показаться, что женщины просто так судачат ни о чем, но это общение, эти узы, что соединяют их, делают жизнь женщин гораздо более интересной и разнообразной. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: Время подумать.
1: Наши поводы для злобного негодования и колких слов могут быть самыми разными. Это может быть и физиология, кстати, начиная от усталости и недосыпа, заканчивая проблемами на гормональном уровне. Например, сбои в работе щитовидной железы. И если ваш организм существует в условиях гормональных качелей, вы время от времени будете злобным плаксивым троллем, и ваши близкие могут от этого только страдать, а помочь вряд ли. Спешка. Чем вам не причина для плохого настроения? Всеми фибрами души понимаю, что нужно перестать спешить. Когда человек постоянно торопится, складывается ощущение, что времени катастрофически мало. А его на самом деле достаточно. Нужно лишь привыкнуть к его распределению. И вставать хотя бы на полчаса пораньше. Раздражение от поведения людей. Оно может быть внезапное. Маля подрезали на дороге, ай-яй-яй, какие негодяи. Или накопленное. Например, вы каждый день лицезреете коллегу, который замучил вас нытьем, постоянными опозданиями и откровенной ленью. Опять-таки, суть в том, что победить в этой ситуации, возможно, не тогда, когда ваш коллега изменится. Победить вы можете только то, чем владеете сами. В данном случае – собой. А если вами владеют злоба и раздражение, даже в борьбу не вступайте. Бесполезно, проиграете. Тут ведь действует природа нашего мышления. Чем мы ум наполняем, тем мы и становимся. Если злоба и раздражение нас наполняют, они неизбежно становятся нашим содержанием. Поверьте, я пыталась сама себе ответить на вопрос, как с этим бороться. Как перестать раздражаться на ситуации и людей, которые откровенно раздражают? Я пришла только к одному выводу. Надо находиться в таком общении и в таком контакте с Богом быть, чтобы, понимаете, чуть ли не состав крови поменялся у вас на Божий. Ведь уста говорят от избытка сердца. И если первое, что я говорю девушке, которая мне нахамила на дороге, это слово «курица», это говорит о том, что это первое, что подгрузилось в мое сознание и сердце. Понимаете? Получается, у меня курица лезет вперед, чем пусть Господь тебя благословит и будь аккуратней ты дальше на дороге. Получается, дело-то в моей реакции, во мне.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Свободное радио. Всегда.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней.
3: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.

0: Добрый день.
1: Приветствую вас. Чем могу служить?
0: Ой, это выше моих сил. Я в такой фрустрации, понимаете?
1: Что?
0: Это же 11 месяцев и 7 дней, как я покаялась.
1: Угу.
0: А я никак не могу перестать грешить. Каждое утро я обещаю себе начать новую жизнь, поступать так, как поступал бы Иисус.
1: Угу.
0: Но все напрасно. Короче, мне нужно какое-нибудь средство, ну, 100% эффективное, чтобы у меня совершенно отпало желание грешить.
1: Вообще, эта проблема, в общем-то, типичная, но...
0: Правда?
1: Ну да, человек, он ведь сам по себе-то не способен победить свой грех, ведь поэтому-то Христос и пришел в этот мир.
0: Как будто я этого не знаю. Вы такие банальные вещи говорите.
1: Да нет, понимаете...
0: Я же объяснила вам, что прошла этап покаяния.
1: Так...
0: Меня беспокоит следующий уровень.
1: Но что вы подразумеваете под следующим уровнем?
0: В первом послании Иоанна говорится, всякий, рожденный от Бога, не делает греха. А я делаю! Как с этим быть?
1: А между прочим, в том же послании говорится, что для этого необходимо одно условие – пребывать в нем. Ведь праведность – это следствие, но никак не цель нашего постоянного с ним общения. Это следствие развития наших с ним отношений, понимаете? И она проявляется, по словам того же апостола Иоанна, в любви.
0: Не понимаю. Это все для меня как-то довольно абстрактно. Я предпочитаю конкретные меры. Ну, например, есть ли какое-нибудь, может быть, какое-нибудь устройство?
1: Ну, или... есть одно устройство. О, тут.
0: С этого и надо было начинать. Что же вы мне тут голову морочите?
1: Ну вот, смотрите.
0: Так.
1: Это, значит, на этой неделе завезли. Это называется портативная сигнализация.
0: Я разберусь тут.
1: Разберетесь. Вот чип помещается в любой точке на голове.
0: Так.
1: Удобнее всего за ухом носить.
0: Ну так, как сережка, да?
1: Чип улавливает сигналы, значит, головного мозга.
0: Ой, это не вредно?
1: Да не, не вредно. Он считывает ваши мысли, декодируют, и если они свидетельствуют об инициализации греха, об инициализации, то в этот наушник тогда подается резкая звуковая стимуляция, блокирующая греховный процесс.
0: Как
1: это занимает доли секунды.
0: Всего? Супер.
1: Ну, такие японцы.
0: Беру. Так, испробуем. Так, это сюда, это так. Надо же, как удобно. Ну, теперь я буду сама святость. И пусть только попробует кто-нибудь меня упрекнуть. Фу, надо быть поаккуратнее. Лучше пока ни о чем не думать, а там понемногу привыкну. Какой симпатичный мальчик. Такой молоденький. А на руке обручальное кольцо. Но глаза у него от... Ну, аппарат. Просто... Еще немного, и прямая дорога в Кащенко. А, и извините, пожалуйста, а это я опять.
1: Здравствуйте.
0: А вот этот, ну, аппарат.
1: Угу.
0: Не принимаете назад?
1: Нет, боюсь, этот аппарат возврату не подлежит.
0: Что вы там говорили про общение и любовь?
1: Угу.

0: Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно. Юлий Цезарь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: 100 нескучных историй.
1: Наводнение. Два друга путешествовали на лодке по быстрой горной реке. По пути они увидели небольшой островок с ивняком, песчаным берегом и ровной лужайкой. Отличное место отдохнуть и порыбачить, решили друзья. Они привязали к кустам лодку, поставили на лужайке палатку, наловили форели, посидели у костра и легли спать. Среди ночи послышались раскаты грома. Подул порывистый ветер, пошел сильный дождь. К утру ливень прекратился, и путешественники проснулись от рева реки. Они выглянули из палатки. От ливневых дождей в горах начался паводок. Лодку оторвало и унесло. Остров уже начал покрываться водой. Но что еще хуже, паводок усиливался. Бурный поток становился все опаснее. Нужно было срочно спасаться с острова на берег. «Пора выбираться отсюда», – тревожно сказал один из друзей.
2: «Как?»
1: – растерянно спросил другой.
3: «Только вплавь. И чем скорее, тем лучше. Давай, давай же, бежим!»
1: – торопил он растерявшегося спутника.
2: «Нет, нет!»
1: – запротестовал тот.
3: «А спальник? Продукты? Вещи, палатка, документы, наконец?»
1: «Возьми только документы в карман рубашки, и все», – посоветовал ему друг. Сам он сделал то же самое и уже приготовился войти в бурлящую воду, когда увидел, как его товарищ выходит из палатки в тяжелых сапогах и с набитым рюкзаком.
2: «Да ты что?»
1: – изумился тот, что был у воды.
3: «Брось все это, иначе не спасешься!»
1: С большой неохотой спутник последовал совету друга, и они вместе налегке кинулись в бушующую воду. С огромным трудом, сносимые течением, друзья еле-еле выбрались на берег. Оглянувшись, они увидели плывущие по реке палатку и вещи. Их острова уже не было видно. Есть вещи, за которые не стоит держаться, если речь идет о спасении собственной жизни. Это очень разумно – сбросить рюкзак обид, зависти, гордости, неверия, дурных привычек, пороков. Пока это все не привело к страшной трагедии, лучше это бросить. Иисус Христос, Божий Сын, Он очень хочет освободить нас от этой вот тяжкой ноши грехов. И, собственно, только Он и может это сделать. Но нам нужно принять решение и обратиться к Христу всем сердцем. Давайте не будем бояться бросить привычную греховную жизнь. Давайте начнем новую жизнь, жизнь с Богом. Пусть на душе у нас будет легко. Если Божий Сын освободит вас, вы будете действительно свободными. Новый Завет, Евангелие от Иоанна.
4: На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения – наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осени неспешных фраз. День из лета очень мало для раскатки этих глаз. Заструится образ лета, разливаясь в тишине, из глаз горячих света. Хватит, может, но не мне. Я ищу поток незримый, что сияет на глазах. Их источник ощутимый, вечность дарит в небесах.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Сначала родители пришли в церковь, я вместе с ними. Вот потом, по мере познания, Бог коснулся моего сердца. Я просто пошел за Христом, всю свою жизнь посвящаю Ему по сей день. По крайней мере, стараюсь. Но был период, когда меня штормило в подростковом возрасте. Просто был период, когда ценности немножко начали засасывать мирские. Вот, как-то, слава Богу, достаточно быстро, я считаю, преодолелось. И потом уже основательно просто. Поворотной точкой стала вот одна из конференций, где проповедник говорил слово. И вот в тот момент все поменялось. Я уже начал жить по призванию, действительно. Осознание произошло полноценное вообще, кто для меня Христос. Пытался соединить и мирскую жизнь, и христианскую. И потом понял, что только Христос. И все вот это полностью уже поменяло всю жизнь. Постепенно, конечно, это уже вопрос просто освящения и пути жизненного.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Сбудется потом, верь и не переживай. Мы построим дом, мы посадим дерево, и в его ветвях домик затеряется. В это верю я, все уже сбывается.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Притчи Соломона.
1: Слова опрометчивых ранят, как меч, а речь мудрых исцеляет.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Освальд Чемберс. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди» Иоанна 14:15. Наш Господь никогда не настаивает на послушании. Что нам нужно делать, Он говорит недвусмысленно, но к этому нас никоим образом не принуждает. Истинное повиновение проистекает только из единства нашего духа с Богом. Вот почему, когда бы наш Господь не говорил об ученичестве, Он всегда начинал со слова «если». Если вам это не по душе, Бог и не настаивает на исполнении своих требований любой ценой. «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя» Луки 9:23. «Откажись от своих прав на себя самого в Мою пользу». Говоря это, наш Господь не имеет в виду то, что будет в вечности. Речь идет о том, чтобы мы послужили Ему здесь, в этой жизни. Вот почему слова Его звучат так сурово. И эти слова никогда не нужно толковать, упуская из виду того, кто их произнес. Господь дает мне не правила поведения. Он просто очень ясно излагает свои требования. И если меня с Ним связывает любовь, я, не колеблясь, исполню то, о чем Он говорит. А если я колеблюсь, то это потому, что кого-то я люблю больше, чем Господа. И чаще всего этот кто-то – я сам. Иисус Христос не будет мне помогать повиноваться Ему. Повиноваться должен я. И если я повинуюсь Христу, я исполняю свое духовное предназначение. В моей жизни может быть огромное количество мелочей, совсем неприметных и незначительных. Но если я повинуюсь Иисусу Христу в любых обстоятельствах, эти обстоятельства становятся для меня отверстиями, сквозь которые я вижу лицо Божье. А когда я встану лицом к лицу с Богом, я увижу, что благодаря моему послушанию были благословлены тысячи человек. Как только искупление Божье соединяется с послушанием души человеческой, оно всегда что-то творит. Если я буду послушен Иисусу Христу, искупление Божье через меня распространится на жизнь других людей, потому что за пределами послушания стоит реальность всемогущего Бога.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришло несколько фарисеев. «Тебе надо уйти отсюда», — сказали они. «Уходи, Ирод хочет тебя убить». «Ступайте и скажите этому хищнику», — ответил им Иисус. «Я буду изгонять бесов и исцелять сегодня и завтра, а на третий день завершу свое дело. Но и сегодня, и завтра, и в последующий день я должен продолжать свой путь, потому что такого не может быть, чтобы пророка убили не в Иерусалиме». «Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему! Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен. Говорю вам, вы не увидите меня, пока не скажете «Благословен, идущий во имя Господне».
2: Уютный вечер на свободном радио.

одна чашка кофе в день, и вы уже финансируете одну программу в неделю. Представьте, ваш капучино превращается в интервью с интересным гостем, размышления пастора или песню, которая кому-то очень нужна. Кофе выпили, добро осталось. Выгодная сделка, правда? Поддержите «Свободное радио» на сумму, которая равна стоимости чашки кофе. Сделать это очень просто на нашем сайте свободное.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Погубит ли нас прогресс? Случается, люди винят прогресс в том, что сейчас происходит. Не было бы глобальной экономики, не было бы пандемии, не было бы интернета, дети больше времени проводили бы за здоровыми играми на свежем воздухе, а не пропадали на сомнительных ресурсах. Прогресс привел к катастрофическим изменениям климата, ужасному засорению планеты. Прогресс изменил самую сущность человека. Мы утратили связь с природой, Богом, с реальностью. Мы вообразили себя почти всемогущими и почти бессмертными. И эта самоуверенность на всех парах несет нас к гибели. Но если бы не было этого самого прогресса, мы до сих пор жили бы в пещерах, гибли от множества болезней или нападений животных. Наш вид вымер бы задолго до того, как приблизился к Богу, оставшись со своими примитивными представлениями о силах природы. Именно благодаря прогрессу развились наш разум и дух и стали способны вместить в себя идею единого Бога, иначе Христу просто некому было бы обращаться и некого спасать. Кроме того, списывая все на абстрактный прогресс, как на третье лицо, мы забываем, что в центре этого прогресса мы сами. Прогресс – это всего лишь инструмент нашего воздействия на мир, который мы изготовили. И как у любого человеческого инструмента, у него двойное назначение. Например, с топором можно ограбить старуху-процентщицу, а можно возвести храм. Все дело в двойственной природе человека, в его внутренней борьбе между следованием за Богом и своеволием. Очень ярко сейчас мы можем видеть это двойное назначение на самом знаковом изобретении нашей эпохи – интернете. С одной стороны, он используется как мощное оружие для распространения паники, фейков, ненависти. С другой, он стал сейчас основным средством информации, работы и, главное, общения между разлученными близкими. И без этого удаленного общения мы бы просто сошли с ума.
2: Уютный вечер на свободном радио.

Приветствую, свободные! Как поживаете? Справляетесь? Пусть то, что сегодня вас тревожит, уходит вместе с листьями календаря, остается где-то за спиной. И пусть сегодня начинается все самое хорошее. Вы, может быть, уже и не ждете, а оно начинается. Всем хорошего дня! Меня зовут Наташа Романцова.

0: радостная весть.
1: Выдержка из письма Павла христианам в Галатии.
2: Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божью. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, и особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себе на служение еще до рождения из чрева матери, и, явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам.
3: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Ее почти нет. Она совсем усохла, замкнулась в себе. Бог бьется об нее, как звуковая волна об уши глухого. Она сжала зубы, сжала кулаки, крепко зажмурилась. Она не хочет, а потом и не может давать, вкушать, видеть. Значит, никому до нее не достучаться. Только высший из всех может так умолиться, чтобы войти в ад. Чем ты выше, тем ниже можешь спуститься. Человек способен привязаться к лошади, но лошадь не привяжется к мыши. Один Христос спустился туда, к ним. Спустится ли он снова? Время здесь не такое, как на земле. Те дни, когда он был в аду, обнимали все минуты, которые были, есть и будут. В темнице нет никого, кому бы он не проповедовал.
1: Свободное радио.

0: Он похож на мудрого смотрящего сверху грифа, вникающего в суть вещей, читающего на санскрите. К нему в дом приходят дети со старыми лицами, все потерявшие и всего лишившиеся. Они хотят лишь одного – новые лица, чтобы снова по-детски жить, радоваться и веселиться. А у него есть опыт и желание помочь. Нужно лишь немного, чтобы чей-то блудный сын или чья-то непутевая дочь осознали свое бессилие в этом отрезке пространства и времени, доверились Богу и тем, кого Он посылает. А они, являясь носителем семени радости, смогли взять оных за руку и отвести от привычной гадости.
1: Свободное радио рядом.

0: Уф, ну все, Зорьку подоила. Ох, как бы новости не пропустить-то.
1: Добрый день. Вы слушаете сарафанное радио села Большие Пахмели.
0: Слушаем, слушаем.
1: В эфире Степа Митрофанов с выпуском новостей. Новоселье справила семья Синчуковых. Строительство просторного двухэтажного дома по улице Маяковского наконец-то завершилось.
0: Это ж надо! В прошлом году машину новую купили, а в этом уж дом отгрохали. И откуда только у людей деньги-то берутся? Наворовали не иначе.
1: Молодых семей нашего села. Далее. Механизатор Василий Кузьмич первым в нашем селе приобрел ЖК-телевизор на распродаже.
0: У Кузьмича не стыда, не совести. Давеча 100 рублей мне взаймы не дал. А тут телевизор. И еще порядочного из себя строит. Хапуга.
1: Теперь финансовые новости. Пиво в ларьке у тети Клавы подорожало на 4 рубля и 15 копеек.
0: Ах, какая Клавдия жадная стала.
1: Светские
0: слушать
1: новости
0: противно.
1: От бабы Любы.
2: По данным Валентины Сергеевны, в семье Сидоровых снова ожидается пополнение.
0: Развели тут детский сад, понимаешь. Наше-то время. Из этих бы приличных людей воспитали. Рожают тут, понарожали. А кто воспитывать-то будет?
3: А кто ж полное ведро на дороге ставит, а?
4: Наша зависть вредит только нам самим. В Библии сказано, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды злом»,
0: «Размер неба»,

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения.
1: Расправив крылья, я пою без тени страха.
0: Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Итак, что касается меня, то я готов и вам, римляне, возвещать радостную весть. Я не стыжусь радостной вести, ведь она — сила Божья, спасающая всех верующих, прежде всего иудеев, а потом и язычников. Ведь в ней открывается, что избавление от вины дается Богом за веру и только за веру. Потому что в Писании сказано: «Праведник благодаря вере будет жив».

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину.
2: Скользаешь чистоту, заменяя топот земной. Страх приходит тогда, когда бьют по рукам. Нет, нельзя, не получится, стой. Обволакивает обман и привычно лукавый.

Это просто ходить босиком, из-за пазухи выбросить камни, не беречь доброту и любовь на потом, не плевать в обнаженные раны. Это трудно принять красоту,

Макс Лукада. Так же, как художник наносит краски на холст в закрытый от посторонних глаз студии, Бог созидает вас в некой тайной комнате. Моисей использовал это же слово, описывая создание внутренней завесы скинии. Она была сделана умелыми руками для того, чтобы служить высочайшей цели. Величайший из ткачей подобрал нити вашего темперамента, решил, какой будет текстура вашего характера и пряжа, определяющая особенности вашей личности. И все это было сделано до вашего рождения. Бог не привел вас в этот мир совершенно беззащитным, с пустыми руками. Вы появились на свет, будучи полностью подготовленными. Все дни для меня назначенные.

Хлеб наш насущный. Лучшая слава. Кесарь Август известен как первый и величайший из римских императоров. Благодаря политическому таланту и военной силе он уничтожил врагов и расширил границы империи, а также превратил Рим из беспорядочной застройки в город мраморных статуй и роскошных храмов. Благодарные граждане называли Августа божественным отцом и спасителем человечества. В конце своего 40-летнего правления император сказал: «Я застал Рим глиняным, а оставляю его мраморным». Однако, по свидетельству жены, его последние слова были другими. «Я хорошо сыграл свою роль. Тогда аплодируйте, когда я уйду». Но Август не знал, что его роль была второстепенной. В тени его правления родился сын плотника, которому предстояло сделать то, что намного больше римских побед, храмов, стадионов и дворцов. Но кто мог понять славу, о которой молился Иисус в ночь, когда сограждане

требовали распять его. Кто мог предвидеть скрытое чудо жертвы, которую будут вечно прославлять на небе и на земле? Вот дело, достойное изумления. Наш Бог застал нас лелеющими безумные мечты и воюющими друг с другом, а оставил нас поющими вместе о спасительном кресте. Небесный Отец, помоги нам не смотреть на проходящую славу мира, а наполнять сердце Твоей любовью.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Потом Иисус был уведен духом в пустыню, чтобы там его испытал дьявол. Иисус провел 40 дней и 40 ночей в посте и сильно проголодался. Дьявол, испытывавший его, подошел и сказал ему: «Если ты сын Бога, скажи, пусть эти камни станут хлебом». Иисус ответил: «В Писании сказано: не одним лишь хлебом живет человек, но всем тем, что исходит из уст Божьих». Тогда дьявол приводит его в святой город, ставит его на самый верх храма и говорит ему: «Если ты сын Бога, бросься вниз. Ведь в Писании сказано: он ангелам своим повелит оберегать тебя, они на руках понесут тебя, чтобы ты не споткнулся о камень». Там сказано также: «Не испытывай Господа твоего Бога», — ответил Иисус. Снова берет его дьявол на очень высокую гору, показывает ему все царства мира во всем их блеске и говорит ему: «Я все это отдам тебе, если ты, пав на землю, поклонишься мне».

0: «Прочь, сатана!» — ответил ему тогда Иисус. «Ведь в Писании сказано: Господу Богу твоему поклоняйся и Его одного почитай».
1: Это «Свободное радио».

0: «Отношения в радости». Аудиоверсия блога о семье от Александра Фомичева.
1: Приветствую вас, дорогие. И сегодня я хочу затронуть такую тему в супружеских отношениях, как установить личные границы. Вы помните, что личные границы – это набор ваших личных принципов, вашей морали, ваших правил, которые, ну, вы сами для себя избрали и считаешь это нормой для жизни. И сегодня хочу дать несколько советов, как устанавливать личные границы. Вначале, конечно же, вам нужно определить их. Прежде чем требовать что-то изменить, определитесь, чего вы хотите, а чего нет. Что вы можете, а чего вы не можете делать. Что для вас важно, а что нет. Что для вас приемлемо, а что нет. В вопросе отношений, что вы делаете, а чего не делаете. Допустим, как вы проводите время вместе, интимную сторону жизни, финансы, воспитание детей, отношения к родственникам и так далее. Как можно с вами разговаривать, а как нельзя. У каждого из нас свои потребности. Поэтому, возможно, вы не видите ничего плохого в том, что ваш муж или ваша супруга при тебе или при детях ругаются матом. Но для меня, допустим, это неприемлемо и недопустимо. Поэтому важно вот эти принципы выписать на бумаге. Потому что это лучше, чем, знаете, некая каша, которая в голове. Материализуйте эту мысль. Пускай она ляжет на бумагу. Следующий момент. Не усложняйте. Не нужно больших и замысловатых фраз. Как пример для правила. При общении со мной нельзя ругаться матом. Меня нельзя оскорблять. Меня нельзя унижать. Мне нельзя выказывать грубость или стыдить на других людях. Следующий момент. Сделайте анализ составленного списка на соответствие своих ожиданий и реалий жизни. Подумайте о границах вашего мужа или супруги, детей, родителей. Это тоже вам поможет выстроить свои границы и не нарушать границы других людей. Внести какие-то коррективы при необходимости. Следующее. Необходимо обсудить ваш список с супругом или супругой. Вот именно в этот момент бумага – лучший помощник для вас. Это лучше, чем просто слова. Не ждите, что, когда, знаете так, проблема доведет тебя до нервного истощения. Чем раньше и чем четче ты объяснишь, что тебя не устраивает, тем больше шанс, что на самом деле к тебе прислушаются. Следующий важный момент. Соблюдайте границы свои и другого человека. Если тебя что-то просят сделать, что не соответствует твоим границам, ты имеешь полное право сказать «нет». Это недопустимо. И объяснить почему. Объяснить свои границы. Следующий момент. Ищите баланс. Знаете, что не во всех вопросах нужно быть принципиальным или принципиальной. Необходимо определить для себя, в каких вопросах возможны исключения или некие компромиссы, а в каких вопросах нет. Это недопустимо. К примеру, возможно, вы можете терпеть, что муж не делает комплименты каждый вечер. Но если он не поздравил тебя с днем твоего рождения, ты не будешь этого терпеть. Знаете, что не все сразу пойдет гладко, будет много разговоров. На самом деле не падайте духом. Нужно время, и все встанет на свои места. Подумайте, какие принципы важны для вас. И всегда выбирайте любовь.
0: Участники фестиваля «Пикник свободного радио» 29 августа. Ждем!

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки Энн Остин и Мэри Фишер прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм сам поднялся на корабль, обыскал вещи миссионерок и конфисковал около 100 книг, которые Энн и Мэри привезли с собой, заявив, что книги содержат еретические и богохульные учения, противоречащие истине Евангелия, исповедуемого среди нас. В Бостоне немедленно собрался совет. Осудив Энн и Мэри за опасные еретические и богохульные идеи, которые они пришли сюда нарочно распространять, совет приказал сжечь их книги, а женщин посадить в тюрьму, запретив им с кем-либо разговаривать. Владельцу судна Саймону Кемптерну было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрььме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
3: След в истории.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если вдруг услышишь на проповеди что-то, с чем ты не согласен, сразу иди искать себе новую церковь. Наверняка где-то есть проповедник, который подходит тебе идеально. Просто ты его еще не нашел.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Недавно услышал забавную песенку. Там были такие слова: «Всех хороших плохо видно, только злые на виду». В этом есть горькая доля истины. Голос зла, суеты, страха оглушает. Но разве это повод совсем замолчать тем, кто провозглашает истины? Я верю, что нет. И вместе мы этого не допустим. Свободное радио нуждается в вашей финансовой поддержке. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Наверное, каждый нормальный человек знает, что делать добро – это приятно. Особенно, если нам это удобно и не требует жертв. В таком случае, сделав что-то хорошее, мы долго испытываем ощущение удовлетворения. Однако далеко не всегда благородный поступок приходится ко времени, к месту или дается легко. Одно дело помочь вытолкать машину, когда вы никуда не торопитесь и прекрасно себя чувствуете, и совсем другое – остановиться на грязной дороге, если вы куда-то спешите, вникнуть в проблему и помочь кому-то, отбуксировав его машину в сервис. В первом случае мы ничего не теряем, а во втором упускаем драгоценное время и даже пачкаем одежду. Однако неудобное добро – это именно то, что делает нас людьми. Автор жизни задумал нас как существ, способных не только на инстинктивное удовлетворение потребностей и поиск удобной жизни. Он задумал нас как тех, кто может перешагнуть свой дискомфорт ради того, кто в нас нуждается. Поэтому, только поступая так, мы приближаемся к тому, кем должны быть. Кто мы? Куда мы идем? Для чего мы живем? Ответив на эти вопросы, мы получим силы и способность раздавать себя другим, не теряя, а приобретая радость и смысл жизни. Ответы есть у того, кто подарил нам каждый новый день и каждый новый вдох. Просто спросите у Бога, и ваша жизнь уже не будет прежней.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра.

Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся.

0: длящиеся дни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Ты способен на большее. Свободное радио.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Я вам пишу, детки мои, ваши грехи прощены вам ради имени Его. Я вам пишу, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам пишу, молодежь, вы победили злодея. Я вам написал, дети, вы узнали отца. Я вам написал, отцы, вы узнали того, кто был изначально. Я вам написал, молодежь, вы сильны, слово Бога живет в вас, и вы победили злодея».

0: Keep the wolves back from the door.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Хотите посмотреть хороший фильм, но не знаете, что выбрать? Я готова помочь вам в этом деле. Меня зовут Катя, и я рассказываю вам о лучших христианских фильмах и просто хороших фильмах для души. Сегодня расскажу вам о фильме 2011 года «Серфер души», по-английски «Soul Surfer», режиссер Шон Макнамара. Это реальная история из жизни профессиональной серфингистки Беттани Гамильтон, которая в 13 лет потеряла левую руку в результате нападения акулы. Но сила воли и настоящий характер сделали свое дело. Беттани, несмотря ни на что, вновь встала на доску и начала принимать участие в соревнованиях на правах полностью здорового серфингиста. В фильме показано, что вера Беттани дает ей для этого силы, меняет траекторию ее жизни и формирует характер. В главных ролях Анна-Мария Роб, Хелен Хант, Деннис Куэйд и другие. Фильм «Серфер души».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил Стихвинов.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Однажды люди, которые верили в Бога, на мои плохие дела, я очень плохо поступил с ними, они мне сказали, что несмотря на то, что ты сделал, Бог тебя любит. И мы хотим, чтобы в твоей жизни все было хорошо. Это был сокрушительный момент, с которого началась новая жизнь.
0: Свободное радио.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: Но вот что говорит Писание. «Очень близко к тебе слово Бога, оно на устах твоих и в сердце твоем. Это весть о вере, которую мы проповедуем. Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил его из мертвых, будешь спасен. Кто верит сердцем, будет оправдан. Кто исповедует устами, будет спасен». Писание говорит, кто верит в него, не будет посрамлен. Это относится как к иудеям, так и к язычникам. Господь один у всех, щедрый ко всем, кто к нему взывает. Ведь каждый, кто призовет Господа, будет спасен.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

живешь, идешь, остановись. Взгляни на небо, там свобода, никем не познанная высь, Творца великого природа. Ты каждый день лишь смотришь вниз на суету и вечный голод, а небо шепчет: «Друг, вернись! Твоя судьба — небесный город!» Постой, не слушай, это ложь, что Бог не знает о страдании. Он испытал конвульсии дрожь, неся свой крест в любви признание.

Он шаг за шагом создавал залог спасения для любого. Он на Голгофе все отдал и доказал, что нет другого. Вися в крови, дрожа от ран, в ладонях с острыми гвоздями, за нас молитву он шептал. И кровь

Твои страдания, каждый грех, вся зависть, ненависть и злоба, разврат, обман, надменный смех, болезнь, ведущая до гроба. В тот день все это было с ним, и вместе с ним же умирало. Последний вздох, нет больше сил, и сердце биться перестало.

Он все отдал, чтобы быть с тобой. Он обещал, и Он вернулся. Весь ад и мрак закрыл собой. Он все прошел, чтоб ты проснулся.

живешь, идешь, остановись, взгляни на небо, там свобода, ничем не познанная ввысь, Творца великого природа.

0: Вот и настало время вновь приветствовать друг друга. Меня зовут Наташа Романцова. Рада вместе с вами быть на волнах свободного радио. И уж коль мы с вами оказались на одной волне, давайте дарить друг другу как минимум позитивные эмоции. Как ваш день, друзья, проходит? Вы сегодня уже впускали в свою память доброго дворника, чтобы убрал все обиды, разочарования, конфузы и недопонимания? Надо бы нам всем хорошенько убраться и дома во всех закоулочках, и в своем внутреннем мире убраться и проветрить. Осталось только определиться, с чего начинать – с дома или с внутреннего мира. Вот вы, например, вы с чего начнете?
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом шесть крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики»,
2: «Не отвечай на обиды зло»,
0: «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: выдержка из первого письма Павла Тимофею.
1: «Ведь мы ничего не приносим с собой в мир, ничего и не сможем унести. Если есть пища и одежда, будем довольны этим. Те же, кто хочет разбогатеть, впадают в искушение и попадаются в капкан множества глупых и вредных желаний, которые тащат людей в пучину крушения и гибели. Корень всех зол — любовь к деньгам».
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
3: Новая музыка на Свободном радио.

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Свободное радио.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: В служении Господу. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. Каждый верующий получает от Бога дар благодати согласно своим природным особенностям. Кто-то назидает братьев и сестер, проповедуя слово Бога, кто-то может простым языком объяснить сложные места Писания, а кто-то обладает даром общения с детьми, рассказывая им об Иисусе. Господь дает каждому из нас определенное поручение и сферу деятельности, в которой мы призваны служить. Задачи, определенные божественной мудростью, весьма разные. Мы не можем сами выбирать их или же получать от других. Их дает нам Господь. Давайте же будем правильно распоряжаться полученными дарами и исполнять свое служение. Как добрые домостроители, мы должны в первую очередь почитать своего Господа. Мы должны быть верны Ему и Его Слову. В нашем служении не может быть ничего лучше, чем удовлетворенность нашего Господина. Как добрые домостроители, мы также должны думать о духовном благополучии верующих, о том, как лучше представить им Господа Иисуса и помочь возрастать в вере. Как добрые домостроители, мы должны знать рамки своего служения, не переступая черту и не вмешиваясь в служение других.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Благодаря евангельской истории имя Иуда давно стало нарицательным. И такие Иуды, к сожалению, встречаются в жизни каждого. Кто-то принимает решение простить и постараться построить доверие заново, а кто-то не в силах сделать это и утрачивает отношения навсегда. У каждого своя ситуация и свой ресурс, мы не будем никого судить. Но вот одно ясно точно. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы самим не стать предателем. Потому что убийцы любви и доверия точно не могут иметь близких отношений с Богом. Согласны?
1: Привет! Это Александр Патлис. И это «Свободное радио».

0: хотя во мне и не было добра, хотя во мне и не было любви, жила в грехах, не замечая их. Но ты любовью сердце мне пронзил, как врач больную душу исцелил, чудесным светом разум озарил, на путь добра меня благословил. О мой Господь, великий и святой, я недостойна быть твоей рабой, я недостойна, Бог, твоей любви, я недостойна пить из рук твоих живую воду, что с небес течет. Твоя любовь меня к тебе влечет, твои объятия так нежны и крепки. Я недостойна, Бог, твоей руки, но ты меня простил и оправдал, на белом камне имя написал, и в отчий дом ты ввел меня, любя, сказал мне: чадо, я люблю тебя. Как мне постичь, Господь, твою любовь, осмыслить твою пролитую кровь? В смирении склоняясь к ногам Христа, я буду славить Господа всегда. Я буду славить Господа за крест, за милость Божью прямо до небес, за благодать, за верность, за любовь. Тебе всю вечность буду петь, Господь.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 11 июля 1656 года две женщины-миссионерки, Энн Остин и Мэри Фишер, прибыли в гавань Бостона. Они стали первыми представительницами квакеров, достигшими Новой Англии. Но здесь их ожидал далеко не дружелюбный прием. Пуритане, управлявшие Массачусетсом, считали квакеров еретиками. Заместитель губернатора Ричард Беллингхэм сам поднялся на корабль, обыскал вещи миссионерок и конфисковал около 100 книг, которые Энн и Мэри привезли с собой, заявив, что книги содержат еретические и богохульные учения, противоречащие истине Евангелия, исповедуемого среди нас. В Бостоне немедленно собрался совет. Осудив Энн и Мэри за опасные еретические и богохульные идеи, которые они пришли сюда нарочно распространять, совет приказал сжечь их книги, а женщин посадить в тюрьму, запретив им с кем-либо разговаривать. Владельцу судна Саймону Кемптерну было предписано перевести женщин обратно на Барбадос при первой возможности или найти тех, кто это сделает вместо него. Энн Остин и Мэри Фишер также заставили раздеться и внимательно осмотрели их на наличие признаков колдовства. Бостонцев предупредили, что любой, кто попытается заговорить с еретичками, будет оштрафован на 5 фунтов. В бостонской тюрьме Энн Остин и Мэри Фишер провели 5 недель, пока другой судовладелец Уильям Чичестер не согласился отвезти их обратно на Барбадос. В течение этих 5 недель Энн Остин и Мэри Фишер не разрешалось иметь ни свечей, ни письменных принадлежностей в их темной камере. Когда их увезли на Барбадос, тюремщик оставил их Библию и постельное белье в качестве оплаты за содержание в тюрьме.
3: След в истории.